0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125», «#125». Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе, это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

не наваждение, не дьявольский сон. За поражением вновь поражение, в черные списки судьбой занесен. Их благородие видно с рождения. Время прощаться, адью, господа. Партия кончена, чаша испита. В Россию да нету дорога.

Не трезвонит больше телефон. Ветер злится, листья обрывает. Уезжает друг мой за кордон. Самый лучший друг мой уезжает. В ресторане маленьком сидит. Изменит

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
2: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, быть мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
1: А само пройдет?
2: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
1: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
2: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
1: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
2: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Венитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровская, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: будет твоя. АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей.

нами сотни тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме. Мы в стороне от всех.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
3: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
2: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Эх, если и ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
2: Ты возьми «Великий воин»
1: и про них совсем забудь.
2: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Колорадский жук атакует.
1: Старые средства не действуют.
3: Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Радио «Шансон».

0: господа! Вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много, шансон один.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
4: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
5: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета Императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет Императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета Императора» «Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет Императора» «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет Императора» «Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125, звездочка 125, и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет Императора» «Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет Императора» «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125, звездочка 125, и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Радио «Шансон».
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шоу «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 176 тысяч граждан с начала сезона обратились в медорганизации в связи с укусами клещей, сообщает Роспотребнадзор. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях. Прививку от клещевого энцефалита сделали свыше 2 миллионов 700 тысяч человек. Роспотребнадзор напоминает, что самая эффективная мера защиты – вакцинация. В первую очередь привиться рекомендуют жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Список опубликован на сайте Роспотребнадзора. Цифровая среда для медицинских вузов и цифровой профиль студента-медика могут появиться в России в ближайшее время. Механизм позволит эффективнее реализовывать меры поддержки для будущих врачей, рассказали РИА Новости в Минздраве. Так, на полях предстоящего Петербургского экономического форума ведомство обсудит пилотный проект по формированию образа цифровой среды для одного из медвузов. В дальнейшем практику планируется расширить и на другие образовательные учреждения. Цифровой профиль медработника хотят интегрировать в действующий регистр медицинских и фармацевтических работников. В рамках такого регистра возможно отследить путь медика, начиная со студенчества. Каждый девятый россиянин пользуется только виртуальными картами. При этом почти треть из них отказалась от пластика после того, как истек срок действия карты, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Треть опрошенных совмещает использование пластика с оплатой через систему быстрых платежей, чаще всего по просьбе продавца, а 23% прибегают к СБП, когда забывают карту дома. 18% используют биометрию, преимущественно для оплаты проезда в метро. Эксперты отмечают, что интерес к новым форматам платежей в России пока невелик, но будет увеличиваться. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14, днем без осадков до плюс 19. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Двери нашего приличного дома уже открыты. С удовольствием приглашаем вас присоединиться к нашей скромной, но дружной компании. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. И 2 июня на календаре. Это вторник, дорогие друзья. Доброе утро.
1: Здравствуйте, наши любимые. Привет, Артем Демин. Праздники сегодня, конечно, невероятные. Значит, первый день лысых мужчин. От всей души поздравляем. А и тех, кто по своей воле, и тех, кто не по своей. А также в этой же строчке еще
0: они
1: и...
0: А не по своей, это когда? Когда все-таки волосы решили тебя покинуть?
1: Ну,
0: или...
1: когда жена заставила. Так, а тебе уже пора быть лысым. Мне всегда нравились лысые. Международный день блудниц. Тут тоже как бы праздничек странненький. День здорового питания, он же день отказа от излишеств в еде. Но когда, как не во второй день лета, отказываться от излишеств еды и просто переходить на окрошку?
0: И сныть.
1: И сныть, действительно. Ну и вот, наверное, все.
0: Ну что ж, дорогие друзья, вот такие праздники отмечаются у нас сегодня.
1: Да. Ну и Тимофей Грядочник, конечно, это из календаря Едвиги Карловны праздничек.
0: Ну вот это важно, это важно. Спасибо тебе огромное, Марина Дымова. Дорогие друзья, впереди у нас новости, которые вы проспали.
1: Еще будет игра «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп.
2: Да вы сегодня лично... Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

как малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио Шансон.
2: Марин, ты любишь черешню так, как люблю ее я?
3: Даже не знаю. А ты сильно любишь черешню?
2: То есть не знаю, ты не определилась, что ли?
3: Ну, я спокойно отношусь к черешне.
2: То есть если есть черешня, могу поесть. Если нет, специально за ней в магазин не отправлюсь. Тогда у меня для тебя две новости про черешню. С какой начать, с хорошей или с плохой?
3: Да начинай с любой.
2: Переедание черешни опасно для жизни, уверяют медики.
3: Так это опасно, держись.
2: Особенно это опасно для тех, у кого есть проблемы с почками, потому что калий задерживается в крови и может вызвать гиперкалемию, что приводит к мышечной слабости, нарушениям сердечного ритма, вплоть, внимание, до остановки сердца.
3: А ты сейчас такие новости читаешь, чтобы меньше был спрос на черешню, чтобы тебе больше досталось?
2: Нет, чтобы я с этой новости начал, чтобы вторая новость на этом фоне выглядела не так печально. Россельхознадзор с завтрашнего дня запрещает ввоз из Армении абрикосов, черешни, сливы, персиков, нектаринов и винограда.
3: Но нам же откуда-то все равно везут.
2: Везут.
3: Пусть не из Армении.
2: Если нам ниоткуда не везут, то у нас вырастет свое. Не такое большое и вкусное, возможно, но зато свое.
3: Ну смотри, я тебе расскажу новость, которая тебя порадует, потому что ты любишь чуть меньше, чем черешню? Картошку. Картофель
2: я люблю больше, чем черешню.
3: Больше?
2: Конечно. Если черешню я могу есть
3: только летом
2: 10 раз в году, то картофель я могу есть 10 раз на дню.
3: Вот, смотри, картофель стал самым подешевевшим продуктом в России за год.
2: Ура!
3: Цена снизилась практически на 40%, на 39%. Если быть точнее, также заметно подешевели капуста и лучок. Самым подорожавшим продуктом оказалась говядина на кости. Цена выросла на 15%.
2: Так ешьте ее без кости, наверняка цена уменьшилась тоже.
3: Ну, конечно.
2: Это за счет... Это кости просто подорожали.
3: Так и считают, Артем.
2: Дорогие кости нам... портит весь наш семейный бюджет. Кстати, о семье. Для оформления семейной ипотеки в Москве доход должен составлять не менее 280 тысяч рублей в месяц.
3: Жесть. Это жесть.
2: При этом наиболее комфортным для одобрения кредита банки считают все-таки уровень зарплаты не 280 тысяч, ну, а хотя бы 350.
3: Подожди, это на семью? Ну, то есть это муж и жена должны столько вместе получать?
2: Одна сатана, муж и жена. Наверное, да.
3: Да, давай лучше поговорим про плавучие беседки, потому что в столичных парках, в ВДНХ, Кузьминке, Измайловске появились
2: ребята,
3: эти беседки.
2: Не дождетесь, там такие очереди.
3: Они
2: за этими
3: вмещают
2: беседками
3: до 7 человек, оборудованные мягкими диванами, и действительно прям плавучая беседочка.
2: Мариночка,
3: жалко, там мангала нет.
2: Записываться надо. Вот мангала там нет, а чтобы на ней покататься, там люди стоят часами в очередях, потому что желающих больше, чем этих плавучих беседок. В России каждая третья компания в этом году уже повысила зарплаты сотрудников.
3: Ой, напишите нам, сотрудники этих компаний, как вы вообще теперь радуетесь?
2: А вот, кстати,
3: можете
2: неплохо
3: купить
2: было
3: себе
2: бы
3: чуть больше черешни, вот, чем обычно?
2: Неплохо было бы узнать, действительно, в этом году кому-то из наших радиослушателей повысили зарплату. Ну, хотя
3: ну
2: бы
3: да,
2: насколько.
3: Это правда, интересно.
2: Причем нам даже не нужны цифры, там, сколько вы теперь получаете.
3: Просто напишите, да, мне повысили,
2: да, повысили
3: зарплату.
2: Либо нет.
3: Не
2: это,
3: врут ваши
2: да
3: новости.
2: И хотя бы вот просто процент мы для себя определим, вот неужели как бы вот все так хорошо, как сообщают нам аналитики.
3: В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем. Это необходимо, чтобы родители могли спокойно посещать школьные линейки. Для этого предлагают перенести на День знаний один из новогодних дней. Ну, на самом деле, правда, зачем нам так много новогодних праздников, когда можно 1 сентября? День знаний, это же праздник для всех, кто в школу не идет и радуется, что он просто может кого-то сводить на линейку.
2: Ну, раз уж мы начали говорить про выходные дни, то россиян в июне ждут длинные праздничные выходные. 4-дневная рабочая неделя начнется уже совсем скоро, с 8 по 11 июня. А 12-го, все вы знаете, мы отмечаем День России. В общем, это пока все новости к этому часу. Впереди будет еще порция новостей. Ну и, конечно, впереди у нас игра «Черный ящик». Берите свои мобильные телефоны, они вам пригодятся.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Что же в черном ящике?
1: Это игра «Черный ящик» на радио «Шансон», дорогие друзья.
2: Вчера в черном ящике у нас была улица, а сегодня мы туда взяли и запихали целый дом, целое здание.
1: Дом?
2: Ну как, ведь по идее.
1: Итак, внимание, вопрос, уважаемые знатоки. Какой дом в черном ящике? Время.
2: Опять ты начал с этой музыкой, она скоро у тебя закончится. А самое, что интересно, это здание несколько раз горело и перестраивалось. И то, что все мы знаем и видели, уже четвертое по счету. Ты об этом знал?
1: Нет.
2: Ну вот смотри. Архитектурный стиль тебе рассказать, какой, или это сразу будет понятно? Здание выполнено в стиле ампир с элементами классицизма. Интересно,
1: это гораздо проще, да.
2: Уникальная акустика. И секрет этой акустики, опять тебе музыка закончилась, секрет в форме скрипичной деки, которая отражает звук без потерь. А в этом здании, в этом доме очень важно, чтобы был правильный звук. А также там висит люстра высотой примерно 8,5 метров.
1: Кремль, цирк.
2: Подожди,
1: Петродворец.
2: Ну, а Кремль, я прям со всеми башенками его должна
1: дом
2: была.
1: Дом на колесах, Смольный, собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари.
2: А, это все вспомнили,
1: Павловский дворец, да, Павловский дворец.
2: Есть, что самое там интересное, белое, есть малое, а есть большое. Не буду называть что, потому что это будет слишком жирная подсказка.
1: Гостиница «Россия».
2: Там есть специальная особая точка. Если там встать, то звук голоса усилится в несколько раз, отражаясь от купола. Считается, что такой акустический эффект был придуман специально для Николая II, у которого был тихий голос. И, в общем, специально сделали, чтобы его голос усиливался. И не все знают, что есть такой секретик в этом здании, где вот происходит этот акустический эффект.
1: Ну так, купол просто нужен какой-то для этого.
2: Купол? Ну, там есть купол.
1: Ну, вот в потолке купол делается и усиливается голос.
2: Ну, так я думаю,
1: я был в ресторане «Прага», и там тоже есть такой зал с таким куполом для того, чтобы, когда говорят, там кто-то из лидеров страны верховных раньше там сидел за столом, говорил тост.
2: Какое это имеет отношение к нашему черному ящику и того, что я положил их туда?
1: Но
2: а там
1: тому,
2: еще есть огромное количество подземных пространств.
1: 500 лет назад уже.
2: На 6 этажей вниз.
1: Не прошло и 10 секунд, как отгадали.
2: Да ладно. Ну,
1: черный
2: и кто
1: ящик
2: был первым?
1: Первым был Максим Хавронин.
2: А сколько колонн знает Максим у этого здания?
1: Максим Хавронин знает все про колонны и про здание, потому что Максим молодец.
2: Скорее всего, у Максима просто перед глазами есть купюра 100-рублевая, и он регулярно наблюдает за этим зданием.
1: Да, Максим, болельщик футбольного клуба «Спартак», присылайте свой номер телефона, мы расскажем вам, где и когда вы заберете приз, а у нас сегодня в черном ящике, Марина. Скажи, что было?
2: Большой театр, конечно.
1: Большой театр.
2: Все так?
1: Да?
2: Угу.
1: Да. Ты была в Большом театре?
2: Я была, конечно. А ты был?
1: Мне кажется, что да. Но я не уверен, потому что это было очень давно. Честно.
2: Так давно, что как будто неправда.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: новости на радио «Шансон».
1: Итак, к новостям, дорогие друзья. Мы в прошлом выпуске новостей просили вас написать, кому повысили зарплату. Но есть люди, да? Писали же ведь
2: нам. Нас с тобой даже вот приглашают на работу.
1: А, нас
2: Сергей
1: уже приглашают
2: пишет, что в компании в одной в Саратове повысили на несколько процентов зарплату, но провели оптимизацию стимулирующих выплат. В итоге увеличение зарплат составило всего лишь несколько сотен рублей. Это привело к тому, что люди начали массово увольняться. И теперь большая нехватка высококвалифицированных рабочих специалистов. Сварщиков, водителей и не хватает, в общем, так что...
1: И слесарей.
2: Да,
1: так что приглашаем
2: говорит,
1: на работу.
2: Приходите
1: да.
2: на работу.
1: Смотрите,
2: пойдет?
1: Но если все уходят, то и мы не пойдем, Сергей.
2: Но тем более... могу быть сварщиком.
1: Ну, я не могу быть ни сварщиком, ни слесарем. Я единственное могу быть водителем, но вам не понравится, что я могу водить только собственный автомобиль.
2: Максим нам пишет, который угадал Большой театр в черном ящике. Пользуясь случаем, можно поздравить мою супругу с днем рождения. Я тебя люблю и всегда буду рядом. Максим, под
1: это был ваш приз, да, спасибо огромное.
2: Посвящает своей жене, понимаешь?
1: Все, Максим без приза остался.
2: Ну, почему?
1: Не, ну, раз мы начали тогда поздравлять всех, давай тогда будем последовательны и поздравим еще нашего радиослушателя Эдуарда.
2: Давай поздравим. У него сын родился 26 лет назад.
1: Да, 26 лет назад у Эдуарда родился сын. Что
2: здорово.
1: Он пишет нам? Поздравьте.
2: Поздравляем.
1: Поздравляем. Вот,
2: радостная новость для вас и для вашего сына, Эдуард. Роспотребнадзор разрешил купание в 9 пляжах Москвы, поэтому если вы сегодня будете бурно отмечать день рождения, то можете искупаться на озеро Белое, Путятевский пруд номер 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж Динамо, Серебряный бор 2, Серебряный бор 3, Пионерский пруд и Тропарев. Мне кажется, пока прохладненькая водичка, нет?
1: Я бы пока не рискнул, нет, даже вот если бы водичка была теплее...
2: Но если бы ты отмечал день рождения сына, уже бы рискнул, понимаешь?
1: Да, что ж ты за больное-то, конечно, рискнул бы. Так, о судьбе крупной рыбы в аквариуме московского бизнес-центра беспокоится горожанин. Она живет на территории около 1 квадратного метра и не может свободно развернуться. Рыбка, представляешь?
2: Там реально огромная рыбина такая.
1: Рыбка в заключении. Надо что-то делать. Посетители отмечают, что пространства у рыбы практически нет. И в последнее время животное стало выглядеть хуже и вести себя стало более агрессивно.
2: Куда смотрят столичный зоопарк? Надо забрать рыбу. Или рыбу в зоопарк нельзя?
1: Рыбу в зоопарк, рыбу в ресторан можно, но можно сначала в зоопарк.
2: За нее не для того, чтобы ее в ресторан отдали.
1: Сначала в зоопарк, а потом в ресторан.
2: Ну не, еще можно в москвариум.
1: Сначала в москвариум, а потом в ресторан.
2: Хорошо. Тут интересная появилась новость о том, что аргентинцы съели мировой рекорд раньше, чем его успели зафиксировать. В Аргентине попытались приготовить гигантский, практически 750-метровый сэндвич, и хотели они таким образом попасть в книгу рекордов Гиннесса. Угу. Все пошло не по плану, люди слишком долго ждали, какие-то задержки, и они уже не выдержали, и в какой-то момент терпение закончилось, и просто прорвали ограждение и начали разбирать рекордный бутерброд прямо со столов. В итоге сэндвич съели, а люди из этой книги, которые фиксируют рекорды, не успели ничего зафиксировать. Это очень смешно.
1: Ой, кого вы туда пригласили?
2: Слушай, ну когда люди долго ждут,
1: вообще, конечно.
2: Вот это вот не трогай это на Новый год, так не работает с этим сэндвичем, понимаешь?
1: Да, неприятность.
2: Хотя вроде бы Аргентина не славится тем, что там люди прям вот голодные. В принципе, могли бы подождать.
1: Почему?
2: Сами все испортили.
1: Ты что, была в Аргентине?
2: Ну подожди.
1: Откуда ты знаешь, чем славится Аргентина?
2: Самые лучшие стейки, говорят, что там.
1: Потому что их никто не может себе позволить. Ладно, шучу, могут, но немногие. Так, под Волгоградом. Под Волгоградом продают настоящую крепость, Марин, ты можешь купить. 40 миллионов рублей.
2: Почему ты думаешь, что у меня 40 миллионов рублей прям вот так вот вынь да положь?
1: Согласен, нет у тебя таких денег. Так, на территории уже есть несколько домов с ремонтом, своя подстанция, участок для небольшого хозяйства. Можно жить как в частной резиденции. Можно открывать базу отдыха.
2: Замучишься косить траву. Но там огромная территория. Нет, ребят, давайте пока повременим.
1: Слушай, ну вот пока мы с тобой временим, вот сейчас крепость уйдет, Марин.
2: С молотка. Стало больше нет.
1: В общем, да, это все новости, которые мы успели рассказать. Новостей, правда, больше нет, как и ставок. Дорогие друзья, впереди у нас будет фирменный наш музыкальный гороскоп. Самый красивый, самый верный. И правдивый. Не пропустите.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.
3: Второй ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на «Радио «Шансон».

0: ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 2 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, иногда так трудно остановиться, особенно если набирать перед этим хорошую скорость. Но все-таки стоит иногда нажать на тормоз и дать высказаться вашим собеседникам. Ну а ваша песня «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, ситуация сегодня может выйти из-под вашего тотального контроля, так что будьте максимально аккуратны и умейте доверять людям. Совет: ловите в песне «Ништяк, браток» Михаила Круга.
1: Близнецы, сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что выльется в некий конфликт. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора. Ваша песня «Цок-цок» Султана Лагучева.
2: Раки, сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого ни хотелось. Все это чревато нелепыми историями. А совет этого дня ловите в песне «Барыня» Ивана Кучина.
1: Львы, вы, возможно, начнете день с рассмотрения выгодных предложений, связанных с карьерой. Решайтесь на перемены смело, и ваш выбор будет удачным. Ваша песня «Майская роза» Максима Апреля.
2: Девы, не перенапрягайте нервы. Если вам страшно войти в темную комнату, возьмите с собой кого-нибудь, кому доверяете. Друзья вам точно не откажут. Совет: ловите сегодня в песне «Утро дорог» Дениса Майданова.
1: Весы, вас ждет дальняя поездка. Она принесет вам существенную материальную выгоду, так что не стоит от нее отказываться. А совет: ловите в песне Влади и Сергея Любавина.
2: Скорпионы, остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Слушайте свою интуицию. А вдохновение ищите сегодня в песне «Марджинджа» Михаила Шафутинского.
1: Стрельцы, проблема, которая встанет сегодня перед вами, заполнит день от начала и до конца. И вам придется сражаться с ней в одиночестве. Привлечение к этому занятию еще кого-то только помешает вам. Совет песни «Вокзал» Алекса Лима.
2: Козероги, деньги могут исчезнуть как в результате непродуманных финансовых операций, так и совершенно без вашего вмешательства. Послушайте для хорошего настроения песню «Чупчик» в исполнении Алексея Петрухина.
1: Водолеи, деловые поездки увенчаются успехом и позволят спокойно смотреть в завтрашний день. Ждите крупные денежные поступления и слушайте кореша Александра Розенбаума.
2: Рыбы, в денежных делах возможно появление нового источника дохода, и это вас порадует. Работать сегодня придется много, а ваша песня в этот день — «Половинка» Стаса Михайлова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: утра.
1: Музыки много. Шансон один.
2: На радио «Шансон» программа по вашим заявкам только для вас.
1: Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России сегодня начинается основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Он продлится до 6 июля. Экзамены пройдут в 87 российских регионах, а также 58 зарубежных странах, сообщили в Рособорнадзоре. ОГЭ сдадут около 1 700 000 выпускников. Самым популярным предметом по выбору стала география. Ее выбрали более 45% выпускников. Информатику предпочли порядка 39%, обществознание более 38%. В России появится единый электронный билет в пригороде на разные виды транспорта. Об этом рассказал РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, правовой фундамент уже есть. Это закон, принятый в августе 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ. В апреле правительство утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года, где цифровизация стоит на первом месте. Для реализации идеи необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта. Санкт-Петербург лидирует по бронированиям на длинные выходные в июне. Доля северной столицы составляет 14%. В тройку лидеров традиционно входят Краснодарский край и Москва. На них приходится 12% и 11% бронирований соответственно, сообщает газета.ру со ссылкой на аналитиков. Также в топ-10 на период с 11 по 14 июня входят Нижегородская область, Татарстан, Новосибирская, Московская, Ярославская и Калининградская области. Средняя продолжительность бронирования составляет 2 ночи. Дольше всего планируют останавливаться на Кубани, в среднем на 4 ночи. По итогам длинных выходных топ популярных направлений может измениться, так как летом люди довольно часто путешествуют спонтанно. Из зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуется Белоруссия. Также в тройку входят Турция и Грузия. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжим школьную тему. Нужно ли делать 1 сентября официальным выходным днем? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно о сокровенном.
0: Ну, а теперь давайте еще раз всех поприветствуем. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Здравствуйте. 2 июня на календаре. Не успеем, друзья, оглянуться, как пролетят эти 90 дней и наступит осень. А осень – это 1 сентября. А 1 сентября – это День знаний. А День знаний – это когда родители поведут детей в школу.
1: В Госдуме предложили сделать этот прекрасный день выходным днем официальным в России. И для этого предлагают перенести на День знаний один из выходных наших длинных по традиции новогодних каникул. Мы хотим с вами сегодня обсудить... А вам это нужно? Как вы считаете, должен же этот день быть официальным выходным для всех, неважно, ведете вы детей в школу на линейку или нет. То есть есть у нас уже День России, потом у нас есть 23 февраля, 8 марта.
0: Ну подожди, сразу, после Дня России до 1 сентября, получается, уже нет никаких праздников.
1: Ну, кстати, да, получается, что в сентябрь...
0: Потом только ноябрьские
1: праздники. Потом ноябрьские.
0: Да.
1: Ну, может быть, кстати, в этот... Ну, слушайте, таким
0: образом
1: мы вообще скатимся до того, подожди, что у нас будет 4 рабочих дня на неделе.
0: Нет,
1: а остальное будет...
0: Нет.
1: Нет?
0: Это же все за счет сокращения.
1: Раздербаним эти новогодние выходные?
0: Да.
1: Это тоже неправильно.
0: Я считаю, новогодние праздники надо дербанить. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите, нужен ли вам 1 сентября выходной день.
3: Что ж ты, фраер,

0: обмен.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: С нами просыпаются города России.
11: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем, забрав один выходной день у праздников
2: новогодних.
1: Дербанить.
2: Ну вот смотрите, в этом году 1 сентября выпадает на вторник. Таким образом, это будет либо один выходной среди недели, ни то, ни сё, либо начнут двигать, что-то там присоединять, выйдем на работу в субботу 30 августа, и будет три выходных, суббота, понедельник, ой, воскресенье, понедельник и вторник, потому что начнется вот эта вот вся история, когда начинают эти выходные.
1: Подожди,
2: двигать.
1: Марин, подожди, можно я задам один вопрос? А ты вот так вот возмущаешься, потому что у тебя зарплата зависит от количества рабочих дней, правильно?
2: Нет, я по-другому. Смотри, у меня... Я понимаю, что ты сейчас хотел пошутить, как-то меня поддеть, как ты любишь, но нет, я уже обросла кожей.
1: Да, но нет, какой кожей ты обросла?
2: Ну, толстокожей, чтобы не реагировать на твои подколы. Я про другое. Я потому что лично для меня 1 сентября это всегда... После лета ты наконец-то увидишь одноклассников. Новый этап в жизни. И вот эта вот вся история для...
1: А школьники увидят школьники
2: я просто не могу понять,
1: увидят одноклассников.
2: Все равно, понимаешь, экономика работает так, что если люди ходят на работу, все работает, а то воспитатели что, не пойдут, если у них дети школьники? Ну, то есть для взрослых людей... Для,
1: воспитатели
2: у учителей
1: пойдут.
2: Что, не будет выходных? Это какая-то...
1: У учителей не будет.
2: Сброс.
1: А вот это да, кстати.
2: Понимаешь,
1: вот
2: вопросы
1: что
2: больше,
1: что касаемо учителей, я,
2: у
1: кстати,
2: всех какие-то...
1: Ничего не
2: все
1: это не могу
2: нелогично.
1: Сказать.
2: То есть либо мы делаем выходной прям вот для всех, чтобы для школьников тоже, но тогда идеологически это неверно, потому что 1 сентября должно настраивать детей на то, что знание, свет, учение. А если это для всех выходные? Некоторые наши слушатели пишут: супер, я пойду на рыбалку, в сентябре еще классная погода. Вы как вообще в себе? Вы должны не на рыбалку идти, вы должны идти в школу
1: с
2: транспарантами, с цветами, с гладиолусами.
1: С транспарантами, ну, короче, в школу не ходит, Марин.
2: Почему? С транспортирами.
1: Вот, с транспортирами, да. Молодец.
2: Короче, я просто молодец. К тому и выкрутилась. И я просто к чему? Я к тому, что ну не нужен. Это излишество какое-то.
1: Я считаю, что неплохо.
2: У меня борьба сейчас пойдет с вашими опять, выходными излишествами.
1: Я опять как человек, который считает, что у всех должно быть больше в жизни праздников. И у всех должно быть в жизни больше поводов для отличного настроения, в том числе
2: Артем,
1: и для рыбалки.
2: Ищешь поводов для рыбалки.
1: Да, пацаны попросили там за рыбалку, скажи что-нибудь, братишка. Я говорю, ладно.
2: Какие? Анатолий Полотно и Федя Карман попросили. Ты с ними увидишься уже 24 октября.
1: Здравствуйте, радио Шансон. Лично я считаю, что 1 сентября надо оставить рабочим, так как это праздник все-таки для школьников. Ну, а если и делать выходной, то родителям, я считаю, не нужно, ведь это не их праздник. То есть исключение, когда ребенок идет 1, 5, 9, 11, вот тогда, я считаю, работодатель обязан дать хотя бы отгул, но по выходным, но выходным днем его делать незачем,
2: так,
1: пишет,
2: конечно,
1: нам
2: незачем.
1: Иван.
2: Незачем, во-первых, дербанить святое новогоднее, когда у тебя есть 10 дней, когда ты можешь не выходить из дома, быть в салатной коме и никуда не выходить, не чистить снег и вообще не открывать дверь дома, понимаешь? А тут хотят... Сейчас кусочек заберут на 1 сентября, кусочек там куда-нибудь еще, и в итоге ничего не останется от новогодних каникул.
1: А я считаю, они не нужны.
2: Так, это слишком далеко заходит.
1: Да? А, подожди, это мы 31-го обсудим. Я согласен. Ладно, дорогие друзья, напишите нам, что вы думаете по поводу 1 сентября.
2: Вам нужен выходной 1 сентября?
1: Да, прям вот конкретно пишите. Мне 1 сентября нужен выходной. Почему, почему, почему? Или мне 1 сентября выходной вообще не нужен.
2: От вашего мнения зависит то, что сегодня услышат в Госдуме.
1: Да, Госдума нас слушает, это правда.
0: Реклама на радио Шансон.
3: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
4: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Хотим узнать ваше мнение по поводу выходного дня 1 сентября. Нужен ли вам выходной день, который, кстати, будет взят из новогодних праздников? Так, что касается...
2: Нам из Африки сообщение уже приходит.
1: Ребят, ну, африканцы, ну, в смысле...
2: Ну,
1: да?
2: Человек, ник такой, фотография.
1: А, ник?
2: The Africa.
1: А, ну хорошо, ладно, давайте почитаем The Africa
2: вместо...
1: из Калуги, давайте.
2: Лучше
1: давайте.
2: Вместо Children Day сделать майские подлиннее. Вот это Children Day и подлиннее майские.
1: Подлиннее.
2: Можно от Нового года не отрезать, а просто добавить. Да и в целом пятница не заблудший в рабочих днях выходной. Что? Происходит у вас в вашей Африке. Я к чему? Например, мне кажется, да, что это либо новость не до конца все детали учтены, угу, потому что либо мы делаем выходной прям вот всем,
1: и детям в том числе.
2: И детям в том числе.
1: Так, либо...
2: Ну, а с другой стороны, это тогда обнуляет весь прикол трехмесячных каникул летних. Потому mm-hmm. что, ну, прикол-то в том, что первое число, это как точка 1 сентября, это точка отсчета новой жизни, нового учебного года. А тут мы его делаем выходным, и чё к чему.
1: Да, вот, кстати, непонятно. Дети пойдут в школу?
2: Ну, конечно, пойдут, отдают выходной.
1: То есть, а родители не пойдут на работу, да, а дети пойдут в школу.
2: И родители такие, ура! Пока дети в школе, родители наконец-то могут заняться своими делами. Да?
1: Да.
2: Выкинуть компьютер, например, который все лето отвлекал от жизни.
1: Что касается 1 сентября, пишет нам Эдуард, из практики скажу, даже если не выходной, но то все равно родители, нормальные родители, отпрашиваются с работы, особенно если это первый класс. А так, в принципе, я не вижу смысла. Есть логика в сообщении Эдуарда. Я считаю, действительно, ну, вот какой должен быть начальник, какое сердце каменное должно быть у начальника, если к нему подходит сотрудник и говорит, слушай, Иван Петрович, ну, сегодня вот у моего Андрюшки
2: и... первый раз сентября, первый класс, да, а потом в этом году он у меня выпускник, понимаешь, и работодатель, к нему все подходят.
1: А если выпускник, что? А, ты имеешь в виду пара экзамена, когда
2: мы говорим? Он первоклассника
1: это
2: несет.
1: Это та тема вот.
2: Да, звонит в колокольчик, он на руках несет первоклассника. Одиннадцатиклассника тоже надо к нему идти, последний раз в школу идет.
1: Одиннадцатиклассник пусть идет, а без родителей не надо в одиннадцатом классе.
2: Ну, я странно, вот уже... на экзамены вы там собирались, чтобы
1: не
2: все семьей
1: ходили. Не знаю, я вот не
2: ходили.
1: Хожу на 1 сентября своего... И своих детей, у меня их двое. И я тебе хочу сказать...
2: Про которых ты знаешь.
1: Да.
2: Давай все-таки это учитывать. У каждого мужчины могут быть
1: все остальные истории через Андрея Малахова только. И ДНК-экспертиза.
2: К нему обратимся, потому что не все 1 сентября посетил. Александр напишет. Марина, Артем, здравствуйте. Я считаю, что 1 сентября не нужно делать выходным, а вот родителям первоклашек сделать оплачиваемый выходной. Ведь все-таки это самый большой праздник 1 сентября у первоклашек и их родителей. Всем хорошего дня и удачи. Но на самом деле... У кого дети идут в первый класс, родители и так отпрашиваются. И, ну, линейка...
1: Не, ну сейчас, видишь, отпрашиваются.
2: Линейка длится ровно час, может быть, там, чуть больше. Угу. А рабочий день у людей вообще-то намного длиннее.
1: 1 сентября для первоклассников это не только линейка. Их же главное еще и из школы встретить, Марин. Вот, лялечка идет семилетняя. Ну, ладно, не лялечка, хорошо, мальчик, девочка идет семилетняя. Вот закончились у них там 4-5 уроков.
2: У кого дети идут в первый класс, там родители берут вообще, многие берут отпуск на первую неделю.
1: А да, можно и не брать.
2: А давайте вообще новогодние каникулы неделю передвинем на 1 сентября, первые 7 дней сентября.
1: Не, ну тогда те, у кого дети уже выросли, они будут недовольны.
2: Слушайте,
1: конечно.
2: А может быть, когда Петр Первый вот это все с Новым годом подумал вот эти все переносы, он, может быть, просто не знал, что людям надо в школу вести. И он все зачем-то передвинул на зимний период. Так было?
1: Да, кстати, да, у нас же было 1 сентября Новый год.
2: Да,
1: да, до Петра, да.
2: Но потом пошло не по плану, конечно. Mm-hmm. В общем, мы с вами обсуждаем сегодня, надо ли делать 1 сентября официальным выходным, либо для всех, либо только для родителей первоклассников.
1: Либо возвращаем Новый год 1 сентября.
2: А январские
1: эти все убираем, зимние.
2: Ну, подожди, а с майскими тогда как быть?
1: А майские увеличиваем.
2: Уже, на самом деле, второй год подряд майские какие-то огрызки, но это не то.
1: Да. Мы хотим на майские
2: хотя, с другой
1: сажать
2: стороны,
1: картоху.
2: Климат меняется, глобальное
1: потепление. Марине надо гектар в Донкове засеять, ребят.
2: Я не сажаю картошку.
1: А что ты там сажаешь?
2: Не, печень.
1: Ну, помощь. Помощь тебе мужская нужна? Мужские руки нужны тебе? Мужские волосатые руки тебе в Данкове нужны?
2: Мы сейчас про картошку говорим, или какие-то другие цели?
1: Про праздники. Так, ладно, дорогие друзья, пишем, нужен ли 1 сентября выходной день. Пишите.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Последние несколько лет китайский автопром стал самым настоящим драйвером внедрения различных диковинных автомобильных опций. Казалось бы, что сыпаться из этого рога изобилия опции будут бесконечно. Но нет. Недавно руководство Китая решительно положило конец выдвижным ручкам, которые неадекватно срабатывали во время столкновения и блокировали людей внутри. Теперь же регулятор обратил свое пристальное внимание на так называемые кресла с нулевой гравитацией. По факту это обычное сиденье, которое имеет большой наклон спинки и выезжающую подставку под ноги. Такие часто устанавливают в минивены, где пассажиры в процессе поездки могут комфортно вздремнуть. Специалисты обратили внимание на то, что когда эти сиденья находятся в полуоткинутом положении, безопасность пассажиров при столкновении не гарантирована. В случае ДТП пассажиры, находящиеся в полулежачем положении, рискуют проскользнуть под ремнем. Также у регулятора возникли вопросы к эффективности подушек безопасности при оснащении подобными креслами. Предполагаю, что развиваться ситуация будет так же, как и с выдвижными ручками. Руководство Китая выдаст небольшой временной срок для переоборудования производств и после окончательно запретит использование таких кресел. Это самая логичная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Продолжаем обсуждать 1 сентября, продолжаем обсуждать День знаний и хотим у вас поинтересоваться.
4: Нужен хотели бы вы выходной?
3: Да, не работать в этот день. Нужно ли, актуально ли это? Но понятно, что если у людей нет детей, и если есть уже, там, не знаю, либо они очень взрослые, ну, вряд ли людям нужен выходной 1 сентября.
4: Просто в этой новости все максимально странно, потому что хотят перенести этот один выходной из каких-то зимних праздников, чтобы родители могли сходить на линейки к детям. При этом получается, что вот у них перенесли один день, а все остальные, у кого детей нет, кому 1 сентября на линейку не надо, то есть они еще не выходят на работу в январе. То есть они в январе на один день попозже выйдут? Или как это работать будет?
3: Понимаешь? Нет, это не будет разграничено. Если будет приниматься решение, то выходной безусловно, всех, да, да, выходной для всех. Но тут, смотри, непонятно, пишет нам, что с детьми. Дети-то идут в школу или нет, я не понимаю.
4: Катерина Викторовна нам пишет: «Добрый день, любимое радио. В этом году моя дочь идет в первый класс. Я учитель начальных классов. И никто и никогда не отпустит меня в этот день, 1 сентября. Ни отпуск не взять, ни отгул. Все учителя сталкиваются с этой действительностью. Всем учителям передаю огромный привет». Ну вот видишь, уже это нереализуемо, потому что у нас много учителей в стране. Учителей тоже могут быть дети. И получается, только надо тогда в свой класс ребенка отдавать, тогда ты побываешь с ним на его линейке. Но я знаю, что многие учителя против того, чтобы дети ходили к ним в класс, чтобы не отбивать им желание учиться, или там, я не знаю, для каких целей родители не готовы.
3: Алена из Ростова-на-Дону пишет: «Я считаю, что выходной нужен. Всегда в начальной школе отпрашивалась в этот день с работы, а так можно весь день провести с любимыми детьми».
4: Вот. Виктория нам пишет: «Дорогие Артем и Марина, мое мнение такое. Если Дума хочет делать выходной 1 сентября, пусть делает. Думаю, многие одобрят, но только не за счет новогодних праздников. Новогодние праздники — это святое, нельзя их трогать. У меня лично, например, всегда большие планы на эти 10 дней. Отдыхать нужно с умом». Марина меня поймет, пишет Виктория.
3: А какие планы у вас, Виктория, на эти 10 дней? Ну, просто интересно.
4: Кстати, насчет 10 дней я тоже считаю, что это перебор.
3: Недели там за глаза просто. Ну, за глаза же недели. Ну, Марин.
4: Ты понимаешь, так же, наверное, это нужно для экономики. Чем больше мы отдыхаем, мы больше тратим денег.
3: Для экономики нужно, чтобы мы больше работали и чтобы вообще не отдыхали. Ну, это принцип экономики.
4: Ну, подожди, это как ты говоришь про экономию. А я тебе говорю про экономику. Чем больше ты тратишь своих денег, тем больше они начинают работать. Это же
3: Марин, не так это работает.
4: Не так это работает?
3: Нет, вообще не так.
4: Подожди, я считаю, что надо деньги тратить, тогда они придут к себе снова.
3: Ой, это вот сейчас ты заговорила, как модные экономические блогеры, да. Чем больше вы тратите, тем больше вселенная вам потом даст.
4: Это мошенники.
3: Какая вселенная, непонятно.
4: Трать сейчас, получишь завтра.
3: Так, новогодние праздники надо дербанить, пишет Андрей. Вот так, на моей стороне, Андрей.
4: Оксана нам пишет:
3: «Подожди, я не дочитал».
4: Я думал, просто вы
3: конечно,
4: вместе, хорошо.
3: Нет, человек объясняет, зачем дербанить надо. Итак, что делать зимой? А вот в сентябре лишний выходной не помешает. Потому что это, опять же, лес, дача, грибы, рыбалка. А выходной что
4: линейка
3: это?
4: Снег, у вас, какие
3: снег,
4: грибы?
3: Снег, мороз, снег, сугробы, снег. А здесь, видишь, лес, дача. Грибы.
4: Хорошо,
3: рыбалка.
4: Как Настенька. Оксана нам пишет: «Доброе утро, веселые ведущие. Я думаю, что моя дочка 8 класс уже пойдет сама, а я лучше поеду в отпуск 1 сентября. Так что выходной мне не нужен. А если кому-то и нужен, то он да и так пойдет провожать школу, возьмет отгул. А вот новогодние каникулы можно и так убавить. Я лично устаю отдыхать». И также Оксана нам пишет: «И вообще, родители только расслабились и начали отдыхать, а тут вы напрягаете нас этой школой». Да мы не напрягаем, мы спрашиваем, нужен ли вам выходной.
3: Мы всегда ориентируемся...
4: Так у вас 92
3: Оксана,
4: дня лета, а так будет 93.
3: Мы всегда ориентируемся на новости. Если вот люди нас упрекают в том, что мы зачем эту сейчас тему поднимаем, мы ее поднимаем, потому что новость сегодняшняя, свежая, ну, максимум вчерашняя.
4: Да, нас люди много в чем упрекают, Артем.
3: И даже в том, что мы много смеемся, я согласен. Надо меньше смеяться, Марина.
4: Ты поменьше, пожалуйста, посерьезнее.
3: Это я тебе говорю поменьше. Ты... Я-то и так серьезный. Я-то мистер серьезность 2007.
4: Это меня и пугает, что мистер серьезность тут рядышком.
3: Так, что еще у нас? Что еще у нас? Подожди, что еще я видел? Видел, сейчас надо небольшое сообщение. Ладно, давай большое. А, я лично против того, чтобы дербанить новогодние праздники, пишет Елена из Королева. Не все же тюлени, не все же тюленями наваляются перед телевизором. Многое те, кто путешествует.
4: Тюлени, поднимите руки.
3: Делают дела, которые не получается сделать в рабочие будни. Официальные выходные можно было бы сделать только родителям первоклассников. Это действительно важный день в их жизни и в жизни их семьи. А по большому-то счету, этот день у учеников и так практически лайтовый. Ну, торжественная линейка. Ну, там это пара уроков. Ну и все, домой. А начиная со второго класса, родители уже даже не мешают своим присутствием. Хорошего всем дня, Елена из Королева. Ну, правда, да. По сути, так оно и есть. Выходной нужен только родителям первоклашек. А родители первоклашек и так все отпускают с работы.
4: Да,
3: но
4: ну,
3: все входят
4: нет.
3: в положение. Что
4: не,
3: нет?
4: Не всех отпускают, не все входят в положение. У кого график 2 через 2, там людям меняться приходится.
3: Кто... Ну, ничего страшного.
4: Ну, в общем, давайте тему эту продолжим, потому что все-таки мы до конца не можем понять, нужен выходной 1 сентября или не нужен. Пишите, что вы по этому поводу.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Шансон.
1: 9 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. В России предрекли закрытие нескольких банков. Уже к концу года их может стать меньше 300. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на аналитиков. С начала 2026-го рынок покинули 5 кредитных организаций, 3 из них присоединены к материнским структурам. Отмечается, что масштабная чистка банковского сектора уже завершилась. Сейчас у финансовых организаций отзывают лицензии точечно. Кроме того, небольшие периферийные банки значимы для экономики. Правительство утвердило новые правила предоставления платных медицинских услуг. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, договоры на платные медуслуги теперь можно будет заключать дистанционно, как на официальном сайте медицинской организации, так и через ее мобильное приложение. Новые требования вступают в силу 1 сентября и будут действовать в течение 5 лет. Ранее парламентская газета писала, что участники СВО смогут без лишних формальностей получать медицинскую помощь в гражданских клиниках. Статус ветерана спецоперации будет автоматически отражаться в единой цифровой базе ОМС. Это позволит избежать излишней бумажной волокиты. Московские выпускники, набравшие 100 баллов хотя бы по одному экзамену, получат региональную медаль за особые успехи в обучении. Это позволит абитуриентам получить дополнительные баллы и увеличить шансы на поступление в выбранный вуз, сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки. Ежегодно столичные школьники демонстрируют высокие результаты на ЕГЭ. В прошлом году в 6 раз увеличилось количество 100-бальников по информатике и в 2 раза по химии. Всего более 1650 выпускников набрали максимум баллов по одному ЕГЭ, свыше 100 ребят получили 100 баллов по нескольким предметам. Курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 86.25, юань стоит 10 рублей 58 копеек. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать, нужно ли делать 1 сентября официальным выходным днем. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: В Госдуме задумались над тем, чтобы сделать 1 сентября выходным днем, забрав один день у новогодних праздников. Согласны ли вы с этим? Нужен ли вам выходной 1 сентября? Пишите, рассказывайте. Плюс 7-909-955-103-0.
1: Пишет нам Юрий. И снова здравствуйте. Не считайте вы меня зануду Покровского. Я пишу очень длинно. Я про новогодние. Вот у меня мнение такое. Они бестолковые. Достаточно 31, 1 и 2 января, 6, 7 и 8. Это
0: то
1: за глаза.
0: Дробим, как и майские,
1: а
0: по
1: вот
0: мнению Юрия.
1: А вот первомайские,
0: да?
1: Сделать с 1 по 10 включительно.
0: Вот
1: меня
0: что.
1: Сейчас будут ругать любители зимних путешествий, но Юрий пишет, что он уверен, любителей майских поездок на дачи, на природу и путешествий намного больше.
0: А что касается школьников, так они и не учатся практически 1 числа. У них там линейка и открытый урок, и все по домам. Вот, ну, такие вот мнения у Юрия.
1: Калининград, на связи пишет нам Зоя. Здравствуйте, мои любимые ведущие. Уже 2 года свой утренний кофе я не представляю без вас. Я как Светлаков с телевизором разговариваю с вами.
0: Да.
1: Пишу первый раз. У меня дочь учитель. 1 сентября ей никто выходной не даст. А вот зимние каникулы, у нее хотя бы есть возможность отдохнуть, куда-то съездить. И их не надо сокращать, это точно. Родители первоклашек всегда попытаются подстроиться. Взять отгулы или отпуск, немного адаптировать ребенка. Я против выходного 1 сентября. Вот Зоя правильно говорит все.
0: Газарес категорически не согласен про выходной 1 сентября. Родители будущих первоклассников и так возьмут выходной. Дайте людям спокойно поработать. Для тех же детей на мороженку заработать.
1: Ольга пишет: доброе утро, любимое радио. Ну какой выходной? Не работают только родители первоклассника. Остальные все это время, классы уже это не так актуально. И вообще по опыту родители первоклашек пару недель отпуска реально берут всегда, чтобы водить ребенка в школу и помочь адаптироваться. Ну вот так и есть. Ведь люди примерно 7 лет готовятся к тому, что ребенок пойдет в школу 1 сентября. И действительно они что-то придумывают по поводу отгулов и... каникул себе, чтобы...
0: Олег пишет: я считаю, что 1 сентября не нужен выходной. Это праздник детей и школьников. А вот школьникам всем можно было бы сделать не учебным днем, а у старшеклассников многие ребята учатся в этот день, сделать для них праздник развлечения. Да у них и так 90 дней были праздники развлечений.
1: Ну,
0: еще
1: просто мне кажется,
0: развлекаться
1: вот
0: еще им 1 сентября, я считаю, нет смысла. Абсолютно.
1: Это действительно 1 сентября, это отсчет, что все, закончились летние каникулы, пора браться за голову и за учебу.
0: Угу. Ну, давайте сделаем небольшую паузу и потом возьмемся за ваши сообщения.
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Будет утро добрым, будет добрый день.
11: Утреннее шоу в формате 2D.
12: С 7 до 11 на «Радио Шансон».
13: Я...

0: Откровенно о сокровенном.
1: Мне понравилось сообщение Александра. Доброе утро. 1 сентября, это не важно. Главное, 3 сентября выходной сделайте. Потому что там костры рябин горят, как бы, и надо календарь перевернуть.
2: Кстати, да, это идея.
1: А вообще пусть берут церковный календарь, там много праздников, очень много будет выходных.
2: Ну да, вот смотрите, сегодня... Даже не церковный, давайте не будем все-таки гневить Бога, а вот как раз народных праздников. Сегодня
1: да, народный календарь.
2: Фалалей-огуречник.
1: Вот, на фалалей-то раньше всегда отдыхали. Ну или огурцы сажали.
2: Ничего не отдыхали, пололи огурцы.
1: Какое еще и их нет, кого полоть?
2: Как? Нет, ты что?
1: Только в Луховицах можно полоть
2: огурцы. Ты вообще давно выезжал куда-то в загородные имения?
1: Так морозы же были на прошлой неделе, или я что-то путаю?
2: Трава уже просто
1: по
2: плечи,
1: а огурцы,
2: по ключице трава.
1: А огурцы это не трава, Марин? Огурцы это другая.
2: Не трава.
1: Это
2: но рассада. Если ты рассаду свою высадил на майские, еще с тех пор на даче не был, то сейчас приедешь и уже не отличишь, где трава, а где огурцы, понимаешь?
1: Так, ну ладно, хорошо.
2: На самом деле, разговариваем мы про то, нужен ли вам выходной 1 сентября, и я вот считаю, что, понимаешь, весь август люди готовятся к 1 сентября, покупают одежду новую.
1: Да ладно.
2: Ну детей серьезно? Собирают в школу, линейки, пеналы.
1: Мы всегда это делали 31 августа.
2: Кто мы?
1: Мы родители своих детей. Мы выходили...
2: Ну да, раньше были вот эти ярмарки школьные.
1: Какие школы? А теперь... Марина, ну хватит говорить глупости.
2: Я помню свое.
1: Ты едешь в магазин, торгующий всякими канцелярскими историями, там, начиная от рюкзаков.
2: Накануне перед школой?
1: А что там делать-то? Ты зашел, купил портфель... Накидал в этот портфель всяких канцелярских тетрадей, дневников, ручек, транспортиров, циркулей.
2: Нет, понятно, сейчас можно все вообще на маркетплейсе заказать.
1: Да, да.
2: Ну, ты знаешь, нет, вот другой подход. У кого девочки нет, подросткового возраста...
1: Месяц я готовила нет, ребенка Артём, в школе. Что кого... за бред вообще?
2: Кстати, давайте вот это тоже вот накиньтесь, пожалуйста, на Артема, ведь он не прав. Ну, в смысле, нельзя за день собрать школьника?
1: За два можно. Первый день
2: ботинки
1: одежда.
2: Ботинки найти надо.
1: Первый день.
2: Удобный какой-то костюм.
1: Трое ботинок заказываете на маркетплейсе. Придут
2: все так
1: трое,
2: у тебя просто вот
1: померили
2: видно,
1: и купили.
2: Что всем этим занималась жена. В подготовку к первому классу. Поэтому ты считаешь, что это все элементарно. И вообще, что там делать-то? Это все пришел, увидел, победил,
1: так,
2: купил.
1: Так и было
2: да,
1: всегда.
2: Но это не так.
1: Серьезно говорю. Ни разу мы не заморачивались вот какими-то длительными и мучительными сборами ребенка в школе. Все делали прям вот... И на изи, как сказали бы американцы.
2: Да. Олег нам пишет, я считаю, что 1 сентября вообще выходной не нужен. Это праздник детей и школьников. И школьникам все равно не надо это делать не учебным днем, только если у старшеклассников, потому что многие уже начинают в этот день учиться. А, ты, по-моему, читал ты про этот праздник развлечения. Тут нам школьник написал.
1: Иван Сотников пишет нам школьник. Я как школьник считаю, что 1 сентября не нужен выходной. Пусть лучше его добавят к майским праздникам. А 1 сентября и так мы не учимся. У нас линейка, ну там посидеть в классе пару часов, послушать учителя и домой.
2: Так еще и подаришь что-нибудь.
1: Что подаришь? А что им дарят обычно?
2: Не знаю, мне кажется, какие-то подарки всегда в школе что-нибудь подают, какую-нибудь медаль,
1: ну,
2: шоколадную.
1: Ну не ученикам. 1 сентября дарят учителю, если я ничего не буду.
2: А если 1 сентября сделать выходной, то и цветы покупать не надо учителям.
1: А вот об этом мы сейчас подумаем с тобой.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес. Пелопоннес.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, что мы там? На чем мы остановились?
2: Тут уже, смотрите, мы продлеваем майские. Мы дербаним новогодние. Угу. Тут от Вячеслава вообще предложение очень дельное.
1: Ну-ка.
2: Выходные нужны, а еще лучше 4-дневная рабочая неделя, чтобы родители могли детям время должным образом уделить.
1: Угу.
2: И детям, и даче заодно. Ну, на самом деле, можно как-то вот подербанить и майские, и новогодние, чтобы у нас получилась 4-дневная рабочая неделя. Ведь это реально сделать, друзья. Готовы ли мы на этот шаг?
1: Ты что, в году?
2: Ну, там, ну, с некоторыми поправочками. Ну, просто я имею в виду, чтобы сохранить 55, те же деньги, те же доходы.
1: 55 чтобы... недель в году. Ну, да. В среднем, да? Я сейчас навскидку, вы не думаете, что я тут сижу и считаю.
2: 55 недель. Уже, ну, получается, майские, куча праздников и новогодние. Это,
1: надо...
2: это практически
1: 55 выходных нужно как бы добросить. Где-то, да? Взять с чего-то. Ну, там...
2: Не,
1: мы там не, мы там не надербаним, Марин.
2: Не,
1: мы даже если отменим,
2: а если
1: все праздники, все.
2: Олег Газманов советовал отменить понедельники в одной из своих песен. Нам интересное сообщение написала Екатерина. А я считаю, что нужен выходной 1 сентября и на выпускной еще. Не все руководители входят в положение и отпускают. Меня вот в прошлом году не отпускали к сыну на выпускной в 11 классе, и мне пришлось уволиться.
1: А ладно, а больничный вы не думали, что можно взять?
2: А как ты его возьмешь, если ты не болеешь?
1: Я тебя научу, как
2: солью
1: врач.
2: Солью подмышку посыпать,
1: как врач, я могу
2: поднять.
1: Тебе дать 1000 советов, как... Ой, ну это совсем другая история. Сейчас я научу.
2: Это отдельная тема, как выбить больничный. Марго нам пишет голосовое, причем такое эмоциональное. Рассказать, как это было у меня с 1 сентября, как сейчас помню. Это сейчас уже не совсем актуально. Уже дети выросли и в школу не ходят. А еще история, что раньше и в 6, и в 7, и в 10, и в 11, в любой класс для меня было важно. Я помню, даже как-то соседи разговаривали на скамеечке, что какая молодец Рита, всегда на 1 сентября, даже работая в Москве, приезжала, чтобы детей проводить в школу. И Рита пишет, я не знаю, для меня это в порядке вещей 1 сентября в любой класс отвезти ребенка. То есть, видите, для кого-то это действительно не только 1 сентября в первый класс, а вообще всю школьную
1: но
2: жизнь
1: многие,
2: быть
1: многие,
2: рядом
1: много,
2: с своими детьми.
1: Много родителей,
2: и
1: в
2: на
1: принципе,
2: самом деле, это
1: за заборчиком,
2: праздник,
1: да, за
2: все
1: заборчиком
2: фотографируют.
1: Много,
2: я конечно. Благодарна тем мамам, у которых есть возможность ходить на все линейки, они хотя бы присылают фотографии.
1: Ну, а ты-то хоть была на одной линейке?
2: На одной, вот
1: на
2: в первом
1: была.
2: Классе, а потом все. Потом у нас с тобой утреннее шоу, когда отпросишь?
1: Не знаю, Марин. Друг.
2: Ну давай, ты сейчас опять начнешь говорить, что я так себе мать. Вот это...
1: Нет. Нормальная мать. Ну, не я же мать, конечно, но нормально. Так, доброе утро. Не нужно трогать новогодние каникулы, и выходной 1 сентября не нужен. Если будет линейка, то все равно учителя, воспитатели и полицейские, опа, пойдут на работу.
2: Да.
1: А если линейки не будет, то и праздник не праздник. Ну, просто он перейдет на 2 сентября. Да, вот здесь я согласен.
2: Начнутся вот эти перемещения, будем, если это выпадает на пятницу, вот это вот, ну это неудобно.
1: Но с другой стороны, вот когда 1 января, ну вроде бы, да, вот вроде бы праздник, прям самый, что ни на есть выходной, вся страна должна работать, но так же не происходит. Врачи работают, полицейские работают,
2: ну, у кого сменный
1: рестораны
2: график,
1: работают.
2: Даже ведущие на радио работают.
1: Да.
2: Ну, все, кроме нас.
1: Но некоторые особо успешные ведущие в этот день работают, но не на радио.
2: Иван из Санкт-Петербурга пишет, а такие вопросы тогда возникают в связи с вашей темой. А выходной это будет для всех или для учителей, например,
1: ну,
2: это
1: вот
2: исключение?
1: Я так думаю, что учителя исключение,
2: нет,
1: полиция исключение и все остальные, кто всегда исключается на все праздники. Так же всегда
2: бывает.
1: Но
2: это несправедливо. Если для учителей тоже выходной, тогда 1 сентября переносится на 2. Тогда какой в этом во всем смысл?
1: Нет.
2: Ну, вот, смысла реально
1: я думаю,
2: нет.
1: Что, я думаю, только учителей не освободят, все остальные, кто может предприятие...
2: А в чем тогда прикол?
1: В чем прикол?
2: Кто тогда отмечает День знаний? Те, кто должны отмечать, они его в итоге не будут отмечать, они будут работать.
1: Да.
2: Но нелогично как-то.
1: Но это делается не для того, чтобы отмечать День знаний.
2: А просто угодить всем
1: родителям? Чтобы просто сделать удобно и безопасно поход ребенка в школу маленькую.
2: Сказала Рита, что надо тогда и выпускной тоже, или последний звонок тоже делать выходным, потому что родители тоже хотят посмотреть. И кто не отпросился, у кого строгое начальство...
1: Тот просто делает себе больничный. Все правильно, я так и говорю.
2: Ты точно из Госдумы молодой человек?
1: Хотелось бы. А вот ты знаешь, потянул бы. Не потянуло. Так, доброе утро, мое мнение нужно делать не выходной, а делать свободное посещение в этот день для работы.
2: А давайте вообще в целом сделаем свободное посещение для всех.
1: А там уже они сами решат, работать они будут или с детьми в школу пойдут. Благо, мне работа позволяет, например, ходить когда хочу и куда хочу.
2: Антон, а кем вы работаете? Курьером?
1: Без работы.
2: Или таксист?
1: Антон просто сдает две квартиры.
2: А, это тот Антон?
1: Я думаю, что, наверное.
2: Он вообще-то три квартиры сдает.
1: Ну, как, тем более.
2: Но живет при этом в ванной комнате, судя по фотографии. Мне кажется, это не тот Антон, зря мы сейчас вот этот Антон, который написал сообщение, не понимает вообще, кого мы описываем. Это игра, как угадай.
1: Да, дорогие друзья, продолжайте писать. Плюс 7-909-955-1030. Еще буквально несколько минут мы с вами обсуждаем, нужен ли нам выходной 1 сентября. Причем, как вы помните, он будет позаимствован из новогодних праздников.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
6: Итак, в Госдуме решили, что длинные слишком выходные новогодние праздники у нас, и поэтому можно один день перенести на 1 сентября, что помогло бы родителям лучше собрать детей в школу и спокойненько отвезти их на линейку там или куда там сфотографировать.
7: Галина, зачем нам выходной 1 сентября? Родители детей младших классов и так практически всех легко отпускают. А ученики с 5 класса и старше в сопровождении в школу не нуждаются. Им перед одноклассниками неудобно, что их родители провожают. Есть дети, которых нужно всю жизнь за ручку водить. У меня парни всегда сами ходили и просили их не провожать. Вот Галине выходной не нужен.
6: Так, а вот что предлагает нам Евгений. Я хочу, чтобы сейчас в Госдуме сделали радиоприемники погромче.
7: Так, Госдума, вы там на связи? Я не вижу ваших рук. Они тянутся к приемникам.
6: Итак, предложение от Евгения. Нужно обязать работодателей дать отгул 1 сентября тому, кому он действительно нужен. Вот и все.
7: А кому он действительно нужен?
6: Тем, кто ведет первоклашек, первый класс. Ну, или если там третьеклашку надо тоже отвезти какого-то там одного из 30, ну, пожалуйста, пусть тоже.
7: Артем, во-первых, нам говорят, что, ребят, ну вы что, какие 55 недель в году, их всего 52.
6: А я предупреждал сразу, что я приблизительно говорю.
7: У нас счеты наши, они такие.
6: Это никак надежда это не влияет на...
7: Все совпадения с реальностью в нашем шоу, это чисто случайно. А на самом деле, по поводу этого 1 сентября, я считаю, что правда, кому надо, те уже научились отпрашиваться. И у тех...
6: Приспособились.
7: Нормальное руководство, с которым можно договориться.
6: А те, кто не смог договориться, уволились и нашли работу, где нормальное
7: руководство. На самом деле, не обязательно же на целый день отпрашиваться. Ты можешь вот на время линейки поотсутствовать, а потом...
6: До 12, грубо говоря.
7: Ну, да.
6: Ну, все нормально. Да так все и делают. Я не знаю, но все так и делают. Поднимите руку, кто так и делает. Ну вот, смотри.
7: Артем, какие руки?
6: Многие так.
7: Мы на радио работаем, мы сейчас не в Олимпийске, мы даже не на лайф-арене. Кстати, по поводу лайф-арены, дорогие друзья, наконец-то.
6: Нет, что это нет? Мы сделаем гороскоп. Нет.
7: А я хотела сейчас рассказать.
6: Нет, гороскоп.
7: Я хочу на
6: у меня время в гороскопе для этого.
7: Хорошо, продолжаем мусолить все. Тему, нужно ли дербанить новогодние праздники.
6: А мусолить осталось недолго, 3 минутки помусолим и все, и отпустим всех.
7: Так люди бы уже сейчас не мусолили, не пошли бы уже на сайт, уже посмотрели, кто из артистов будет на их разгуляй.
6: Ну, дочитать надо сообщение, Марин, но остались немножко прям вот совсем, ну, я понимаю, ты устал, я понимаю, что тебя эта тема...
7: Какая-то песня, понимаю, ты устала.
6: Сильно, сильно тебя эта история не заботит.
7: Нет, просто это...
6: Но тебя это не заботит. Дорогие друзья, сразу вам говорю, что как только мы хотели обсуждать эту тему, Марина сказала, что меня эта тема вообще не интересует, потому что я на линейке не хожу, дочь уже взрослая, мне 1 сентября выходной...
7: Я такого не говорила.
6: Ты говорила, что ты сказала, мне 1 сентября выходной не нужен,
7: правильно? Мне вообще отлично, если бы новогодние праздники перенесли вот просто на первые 7 дней сентября, потому что в сентябре погода лучше, чем на Новый год. Сентябрь вообще практически летний месяц.
6: А зачем тебе эти 7 дней в сентябре? У тебя же будет 7 дней в октябре.
7: Как будто бы бархатный сезон.
6: Ну, у тебя будет бархатный сезон в октябре в этом году, с 24 по 30, и чего-то, я не знаю, переживаешь.
7: Ну, я хочу, чтобы и в сентябре, и в октябре.
6: Марин, а вот это уже, это ты уже жируешь. Зачем так? Зачем?
7: Помнишь, в школе было слово «жировка»?
6: Да. Доброе утро, а вот мне... Так, подожди, ты Елену из Москвы читала?
7: Нет.
6: А, доброе утро, а вот мне все равно. Один день уберут из зимних каникул, как за счастье приму. А в сентябре денек не ходить на работу тоже отлично. учащихся детей и внуков у меня нет. Но уверена, так не сделают это каждый год про 1
7: Конечно,
6: сентября.
7: Конечно, так и есть. Вы правильно все говорите. А вот Анна из Саратова пишет, ну какой 1 сентября? Вы о чем? Уже давно сколько раз говорили, что зимние новогодние выходные будут переносить на майские праздники, когда большинству нужно быть на даче и нужно там трудиться. А ВОЗ и ныне там, ничего не изменилось, пишет Анна, и совершенно справедливо. Получается, что мы уже видели производственный календарь на следующий год, и там снова нет длинных майских праздников. Ничего такого, ничего подобного. Опять там вот эти по три дня.
6: Огрызки потом... вот эти вот. Ну, хотелось бы нормально, вот да. Вот. Хотелось бы прям уж ух,
7: ну, а
6: как
7: с другой стороны, в мае то снег идет, то град. Погода так себе, рано еще сажать что-то.
6: Только в Краснодаре нормально, более-менее, и в Ставрополе. Так, доброе утро, любимый ведущий. Но есть же детский оплачиваемый день у женщин. О, ты знала, что есть такое?
7: Нет.
6: И я не знал.
7: А можно я тогда завтра не приду?
6: Так, у меня женский день. Но это один, я так понимаю,
7: да? Подождите, это день про детей или это просто...
6: Смотри,
7: день, типа,
6: написано.
7: У женщины доброе... плохое настроение, она остается
6: дома. Мы сейчас обязательно эту информацию проверим. Но пока прочитаем, что нам пишет Ефросинья. Доброе утро. Есть же детский оплачиваемый день у женщин. Вот этот день можно и взять. Я знаю, что есть один день, когда ты можешь сходить, и у тебя оплатят, ты можешь сходить на диспансеризацию. Один день работодатель в году обязан предоставить тебе день на диспансеризацию. Ну, в принципе, ты можешь сказать, что у меня 1 сентября диспансеризация, я не приду.
7: Ну, там обманываешь, что ли, надо?
6: Почему обманывать?
7: Ну, и что, у тебя
6: ну
7: там...
6: иди кровь сдай потом
7: что
6: после линейки. Тебе что, жалко, что ли? А?
7: И скажут,
6: никто не интересуется
7: как
6: никогда.
7: Как там твой уровень железа в крови?
6: Никто там это, железо не проверяет. Ну все, ладно, закончили мы с этой темой, дорогие друзья. Скорее всего, ничего мы по большому счету не решим. И ни о чем мы по большому счету не договоримся. Но что мы знаем абсолютно точно, это то, что сейчас будет Катя Огонек.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 2 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, иногда так трудно остановиться, особенно если набирать перед этим хорошую скорость. Но все-таки стоит иногда давать высказываться и собеседникам. Ваша песня «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, ситуация может выйти из-под вашего контроля, так что будьте в эти дни максимально аккуратны. А совет ловите в песне «Ништяк, браток» Михаила Круга.
1: Близнецы, сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в конфликт. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора. Ваша песня «Цок-цок» Султана Лагучева.
2: Раки, сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы вам этого не хотелось. Все это чревато нелепыми историями. Совет сегодня — ловите в песне «Барыня» Ивана Кучина.
1: Львы, вы, возможно, начнете день с рассмотрения выгодных предложений, связанных с карьерой. Решайтесь на перемены смело, потому что ваш выбор будет удачным. А ваша песня — «Майская роза» Максима Апреля.
2: Девы, не перенапрягайте нервы. Если вам страшно войти в темную комнату, возьмите с собой кого-нибудь. Друзья вам точно в помощи не откажут. Совет — ловите в песне «Утро дорог» Дениса Майданова.
1: Весы, вас ждет дальняя поездка. Она принесет вам существенную материальную выгоду, так что не стоит от нее отказываться. Совет — ловите песни Влади Сергея Любавина.
2: Скорпионы, остерегайтесь своих гениальных идей, а чужих тем более остерегайтесь. Слушайте только свою интуицию, а вдохновение ищите сегодня в песне «Марджинджа» Михаила Шуфутинского.
1: Стрельцы, проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней в одиночестве. Привлечение к этому занятию еще кого-то лишь помешает вам и спутает все дальнейшие планы. Совет мне о песне «Вокзал» Алекса Лима.
2: Козероги, деньги могут исчезнуть как в результате непродуманных финансовых операций, так и совершенно без вашего вмешательства. Лучше включить режим экономии и послушать песню «Чубчик» в исполнении Алексея Петрухина.
1: Водолеи, деловые поездки увенчаются успехом и позволят спокойно смотреть завтрашний день. Ждите крупные денежные поступления и слушайте песню кореша Александра Розенбаума.
2: Рыбы, в денежных делах возможно появление нового источника дохода. Это вас точно порадует. Вы будете весьма востребованы как специалист. Но работать придется много. А ваша песня «Половинка» Стаса Михайлова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника. Ну а теперь долгожданная информация. Давай, Марина.
2: Ура,
1: что
2: ура!
1: С «Эх» разгуляем?
2: Официально
1: будет он
2: заявляем,
1: в этом году?
2: Заявляем, что радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, в этом году состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки». Кого только не будет. И вы приходите, поэтому заходите на сайт radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: шансон.
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России появятся схемы страхования жилья чрезвычайных ситуаций. Такое поручение правительству дал Владимир Путин. Кабмин должен представить доклад по этому вопросу до 1 сентября, пишет парламентская газета. Также глава государства призвал изучить случаи, когда местные власти не могут исполнять судебные предписания из-за нехватки средств. Кроме того, в списке поручений оказание мер социальной поддержки гражданам Дагестана и Чечни, жилье которых было повреждено или утрачено из-за наводнений в марте и апреле. В продаже в России находятся 14,5 миллионов билетов в поезда к Черному морю. В том числе можно отправиться в Сочи, Анапу, Новороссийск и Кисловодск, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, по железной дороге с мая по конец сентября планируется перевести свыше 55 миллионов пассажиров, чуть больше, чем в прошлом году. Продажи билетов открыты за 45-90, а в Крым за 120 суток. Чтобы пассажиры не тратили время на бесконечный мониторинг, работает сервис «Заявка в лист ожидания». Он пришлет уведомления, когда появятся нужные места. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Холла», «Шаман» и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек, юань стоит 10 рублей 58 копеек. А далее в утреннем шоу в формате 2D чечеточка присылайте в Макс веселые рифмы и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Какие новости! Какие новости! На радио «Шансон».
0: 10:06, время московское. Вы слушаете радио «Шансон». В эфире утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра.
1: Здравствуйте. Для тех, кто только подключился к нам, вы прослушали сейчас 2 часа. Мы обсуждали, нужно ли нам 1 сентября делать выходным днем. Решили, что все-таки не нужно. И поэтому решили, что почитаем-ка мы прекрасные новости. Например, зумеры стали чаще лысеть, Артем. Врачи считают, что причина — это недосып, жесткие диеты, хронический стресс, повышенный уровень кортизола. И чтобы остановить выпадение волос, нужно наладить режим сна, питание и меньше волноваться. Вот такой совет врачи дают зумерам.
0: Так, ну а почему зумеры меньше спят, я не понимаю.
1: Ну, потому что они в телефонах залипают. А врачи же говорят, что если ты перед сном в телефон залип, то ты поздно уснешь и плохо. И рано проснешься смотреть обновления, сколько там у тебя где морковок, сколько еще чего, ну ты знаешь.
0: О, ты как не тебе. Мариночка, Марина. Так, диета из пабликов о похудении могут запустить гормональные сбои и привести к расстройству пищевого поведения. В зоне риска чаще всего находятся девочки в возрасте 15-17 лет. Ведь в этом возрасте продолжается гормональная перестройка. Идет набор важной костной массы. Меняется состав тела, а мозгу нужна энергия. Отказ от жиров и углеводов может привести к нарушениям цикла, ухудшению состояния кожи,
1: ну,
0: волос.
1: Это все логично, просто реально подростки начитаются в интернете вот этих вот экстремальных советов, как похудеть, и портят свою...
0: Свое здоровье портят, конечно.
1: Так надо запретить эти сайты, что и так все блокируют. Пусть бы еще и сайты, где диеты какие-то неправильные.
0: Это тоже называется социальные сети, Марина, и часть
1: социальные
0: их уже
1: сети давайте пока не будем запрещать, и так... неоткуда информацию какую-нибудь. Но при этом вот мы сейчас говорим, что подростки экстремально худеют, начитавшись всякой лабуды. И также параллельно с этим в России предлагают ввести льготное питание для людей с ожирением. Автор инициативы, депутат по фамилии Каськов, считает, что государство должно сделать здоровое питание доступным, так как лишний вес связан в том числе с тем, что многие качественные продукты недоступны. Но в целом, как это недоступны? Ведь люди не покупают квашеную капусту, которая не стоит очень дорого. Люди покупают какие-то печеньки, шоколадки. То есть те, у кого есть проблемы с лишним весом, мы сами
0: если
1: в этом виноваты.
0: Работу. Вместо печеньки с квашеной капустой начнешь ее есть между песнями, я тебе первый, кто
1: вынесу. А что, квашеная капуста и 2 вареных яйца? Отлично. В студию потом
0: не войдешь в неделю.
1: Они скажут, это у вас тут звездный завтрак проходит.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Бензин вслед за дизельным топливом начал дорожать на заправках Москвы. За последнюю неделю, если тебе, Марина, интересно, цены выросли на 92-й, 95-й и на дизель. С начала года стоимость топлива увеличилась почти на 3 рубля за литр. Мне кажется, с начала года. Ну, наверное, да. А так в целом, конечно, да, бодренько дорожает топливо, бодренько.
3: Уволенным людям посоветовали готовиться к целому году безработицы. Эксперты говорят, что поиск новой работы после сокращения может занять до 12 месяцев, поэтому специалистам рекомендуют заранее копить деньги, урезать расходы и искать дополнительные источники дохода. А у нас есть какие-то нормальные новости, что все какое-то грустное.
2: Да, вот это
3: про дорогой бензин, про людей уволенных.
2: Мне кажется, есть что... радостная, да? Новость, веселая. Комариный апокалипсис обрушился на российский регион.
3: Я видела видео, там корову чуть не съели комары.
2: Да.
3: Она не может. Там это действительно какой-то ужас. Ты не смотрела себе там огромное количество видеороликов, что комары прям кучей налепляются
2: как
3: на
2: одежда
3: людей,
2: как шуба.
3: На животных. И да? Вообще никакого от этого нет спасения. Непонятно, чем там от них вообще брызгаться, куда убегать.
2: Да, там уже не побрызгаешься.
3: В общем, там, может, каких-то птиц туда надо каких-то запустить.
2: Ну, каких?
3: Я не знаю.
2: Голодных, я понимаю.
3: Никто ест еще.
2: Да, действительно, жители села Малая Шелковка в Алтайском крае, но это только вот именно это село, да?
3: Да, именно там.
2: Вот, жалуются на насекомых, которые за считанные минуты облепляют их с ног до головы. Ну, понятно, что тяжелее всего домашнему скоту. А жители носят защитные костюмы, закрывают лицо сеткой, косят траву и используют репелленты. Это не помогает, но... Как показывает практика, это же недолгий период. Это
3: непонятно.
2: Вот
3: это же аномальная история, что откуда-то вот эта мошкара комарьё налетела, и только там они. А тут есть интересная и хорошая новость. Супер грибной сезон стартовал в Московской области. В лесах Подмосковья уже сейчас можно найти и шампиньончики, и белые грибы, и молодые лисички, и серо-желтый трутовик или трутовик. Ты такой пробовал? Что это за гриб? Похоже на...
2: Я не являюсь специалистом.
3: Вот молодых лисичек с жареной картошечкой сейчас хорошо бы было.
2: А уже есть?
3: Вот, говорят, в Подмосковье все уже, Московская
2: Чуть
3: область.
2: Чего сидим тогда?
3: Я не знаю. Они причем растут так, знаешь, грядочками. Вот лисички собирать с одно сплошное удовольствие.
2: А опята?
3: Опята вот я не понимаю.
2: Это другое удовольствие.
3: Их слишком много, это изобилие говорит о том, что это не самый благородный гриб. Вот ты же не можешь белых грибов найти вот в таком количестве, как люди ванночки увозят, тазы с этими опятами. Мне кажется, от этого они как-то становятся менее ценные, что ли. То же самое и трюфель. И пока свинья тебе там не тыкнет со своим пятачком аппетитным, типа вот... Ройте здесь. Здесь, дорогой
2: гриб. Причем она тыкнется, а потом скажет: ройте здесь. Да, Марин, так обычно происходит. Так, что еще? На ВДНХ пройдет фестиваль ходьбы. Называется этот фестиваль очень оригинально. 10 тысяч шагов.
3: А слушайте, на ВДНХ куда ни ткнись, везде будет 10 тысяч шагов, если от центрального входа идти.
2: Так, 7 июня участников ждет прогулка по территории ВДНХ, зарядка со звездными спортсменами и артистами, а также концерт известной группы, ну, как известной, в узких кругах.
3: Да.
2: А на финише тем, кто пройдет все контрольные точки, вручат памятные медали и...
3: А вот я, кстати, тоже не знаю, что
2: ремувки.
3: Это за слово. Это надо завтра положить в черный ящик, потому что хоть мы узнаем, что такое ремувка.
2: Ремувка.
3: Ну, может, это какой-то... Что это?
2: Ремевки хотели... Мы вам хотели ремевки.
3: Ремефок?
2: Вот. Подарить хотим вам ремефок. Так что вот ремевки мы вам дарим. Ремевки написано. Я не знаю, что это. Медали будут и ремевки.
3: А, знаешь, это что? Это такая штучка, которая типа брелочек, который, на котором что-то написано.
2: На любом брелочке что-то написано.
3: Ну нет, это типа тканевая,
2: смысл брелочка?
3: Тканевая штука, на которой что-то вышло. Называется ремувка.
2: Какой ужас. Ну ладно.
3: Брелок, ремувка.
2: Все, дорогие друзья, готовьтесь к чечеточке. Совсем скоро мы начнем с вами рифмовать.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Предлагаю поступить следующим образом. Две новости про еду, одну из них рифмуем, правильно? Я просто очень хочу рассказать про гамбургеры в России.
1: Ну, рассказывай.
0: Дорогие друзья, мы вам не рассказывали, и, возможно, вы не наталкивались на эту новость. Она не сильно прям была популярна. Но, тем не менее, она появилась, и мы не могли не обратить на нее внимания. Гамбургеры в России хотят переименовать. В принципе, это логично. Я за то, чтобы переименовали. Но вот во что переименовать, давайте посмотрим.
1: Предлагают... А какие варианты вообще?
0: Депутаты предлагают вариант «кокошники».
1: Это что, в честь чего?
0: Вот я не понимаю, «кокошники». Прям вообще непонятно.
1: Ну, «Кокошник» — головной убор.
0: Да, есть варианты «котлетник».
1: А вот «котлетник» — это же кошелек у нас.
0: У кого у вас? У кого это у вас? Я котлетник подрезал вчера на Рижском вокзале.
1: Да,
0: хорошо, что его закрыли. Так, ладно, ленинградский бутерброд. Вот такая есть версия. Но мне нравится.
1: Ленинградский должен быть с корюшкой или со шпротами.
0: Ленинградский бутерброд. Мне лично симпатично название. Чиновники уверены, что новые названия со временем войдут в моду. Еще хотят снимать рекламу о вреде этих самых гамбургеров.
1: И пользе
0: русской каши. Понимаешь?
1: Ну вот каша или гамбургер.
0: После которой человек прекрасно себя чувствует и бежит на работу. Если выбирать между гамбургером и кашей, я выберу кашу. Как человек.
1: Что это за новости? Да. А с каким-то борты кашей закусываешь? Да. Ну, ты понимаешь, да?
0: Здесь мы не закуску выбираем.
1: А, Мария. Да? Мне кажется, любая выбираемая еда, это всегда ты выбираешь закуску.
0: Ты, каша никогда не может быть закуской, но тем не менее, люди-то кашу едят.
1: Каша — это пока у тебя ЖКТ не сформировался.
0: Каша —
1: ребенок,
0: это когда ты еще на работу не вышел из дома. Вот это каша.
1: Когда
0: ты пришел на работу, каша уже не актуальна, я согласен.
1: Да? Хорошо.
0: Да. Каша — это домашняя еда.
1: А вообще, может быть, нам надо было с нашими слушателями обсуждать 2 часа, во что гамбургер переименовать, и как его теперь кликать, а не...
0: Ленинградский бутерброд.
1: Величать. Давайте завтра это обсудим, а в Чечетке у нас вообще другая новость.
0: Так, в Чечетке новость другая, но тоже про еду. Про бутерброды. Давай, Марин, расскажи.
1: Аргентинцы съели мировой рекорд раньше, чем его успели зафиксировать. В Аргентине попытались приготовить гигантский бутер. Ну, у них это называется сэндвич. Хотели попасть они в книгу рекордов Гиннесса, но все пошло не по плану. Началась какая-то спешка, что люди долго ждали, десятки тысяч зрителей. И они так долго
0: смотрели на этот бутер.
1: Передних. Слюни капали.
0: И в какой-то момент произошел фальстарт. Кто-то не выдержал, какая-то бабка вцепилась зубами в этот бутерброд. И все, им понеслось. Вот цепная реакция, да? Вот,
1: и
0: знаешь,
1: съели, в общем, бутерброд прямо со стола, сэндвич съели.
0: И ведущий такой.
1: А рекорд
0: стоять,
1: не зафиксирован.
0: А рекорд. И все, и комиссия такая. Ну ладно, доедайте, мы поехали. В следующий раз как-нибудь приедем еще. В общем, эта новость попадает в нашу чечеточку. Забавная, веселая. Давайте как-нибудь разовьем ее, может быть, добавим что-то от себя. Бабка съела бутерброд. Первая строчка нашей чечеточки. +7 909 955 103 и 0. Сочиняем частушки.

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: Бронирование тура в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Марина, еще раз новость расскажешь?
2: Да, что рассказывать? В Аргентине некие люди приготовили огромный бутерброд. Хотели установить мировой рекорд. Сколько человек готовили, не знаю. Но бутерброд огромный по своим масштабам, размерам. Вызвали
1: вес,
2: специально
1: рост,
2: обученных
1: рост, вес,
2: людей.
1: Длина.
2: Конечно, есть. 750
1: килограммов.
2: Нет.
1: 750 килограммов.
2: Килограммов. Нет, метров. 750 метров.
1: 750 метров?
2: Да, тут и про килограммы.
1: Это бутерброд размером почти с километр?
2: Да, представляешь.
1: А где мы с тобой были? Ну, нам бы вгрызться бы в него.
2: Ну, в общем, было много желающих и без нас, поэтому еще не успела это стартануть, акция, типа, давайте, погнали, бутерброд готов, запишите, он самый большой в мире. Угу. Не успели записать никакой рекорд,
1: ну,
2: потому что народ накинулся и бутерброд
1: это логично,
2: слопал.
1: Это логично. Не, на самом деле просто...
2: Ну, 700, как логично,
1: 750
2: метров бутерброда
1: вот
2: сожрать.
1: Вот тут стоит судья, а там уже жрут с другого края, понимаешь? Тут еще его мажут мазиком, а там уже все. Уже ребята говорят, вытирают рукавом рот и говорят, уф, вот это да, вот это я сегодня молодец. Так, ладно.
2: Слушайте, новость прекрасна, но что вы наделали с чечеточкой, это ужас какой-то.
1: Да, на самом деле, правда, спеть особо нечего, вот честно.
2: Прям вообще печально.
1: Выбирали, выбирали,
2: почему
1: выбирали.
2: Почему вы все пишете, что бабушка рот порвала бутербродом? Ну что это такое? О чем вы думаете?
1: Да, о чем вы думаете, когда я вам говорю, что первая строчка не рифмуется в чечетках? Зачем? Зачем?
2: Ну ладно, давай. Егор Семеновна, дальше стыдно должно быть вам.
1: Да. Да.
2: А не нам.
1: Две минуты позора и
2: заканчиваем это безобразие. А бабка съела бутерброд, залетел он сам ей в рот. Но рекорд поставлен был, так же быстро бутер всплыл. Это от Олеси.
1: А вот что, Дмитрий. Бабка съела бутерброд, а выпила молочку. Бутерброд был с огурцом, вот это будет ночка. Ночка в Красногорске
2: с Дмитрием
1: будет вместе с Дмитрием.
2: Бабка ела бутерброд с сыром и колбаской. Бутерброд не влазит в рот, дед смотрел с опаской. А дед-то что?
1: С опаской стоял. Смотрел, а не с опаской. Так, Вадим из Батайска. Бабка съела бутерброд, рекорд не состоялся. И судье сказала, а ты бы это не отвлекался? А? Вадим, нормально. Так, что еще у нас?
2: Бабка съела бутерброд, было очень вкусно. Когда пенсию считала, стало очень грустно. Алексей, опять социальную тему.
1: Конечно. Ну и победителем сегодня становится... Что у вас за новости? В голову ничто не лезет, ну ни стыда, ни совести.
2: Простите, какие новости, какие
1: чувства. Мне нравится, как Александр подвел итог.
2: Нет, действительно, вот
1: что
2: мы можем
1: новости?
2: Вам что-то переслать, вы поймете, правда было нечего петь. А, дорогие друзья, спасибо, что провели с нами этот вторник. Было великолепно, как обычно, но мы знаем, что вы можете лучше, поэтому давайте завтра в 7 утра снова встретимся.
1: Да.
2: Будем вместе.
1: Не знаем, как, недели, не знаем, как вы, а мы точно завтра в 7 здесь появимся. Марина Дымова.
2: Артем Демин.
1: И Тамара Кутидзе.

Радио Шансон. Музыки много. Шансон 1-1. На Дерибасовской открылась пивная. Там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Роза.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

есть материалы, которые открыто показывают пренебрежение ПДД. Например, ролики или посты, где специально нарушают правила. Инициативы предполагается реализовать в следующем году. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. Устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Кроме того, закон запрещает реализацию электронных сигарет на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Теперь продажа разрешена только в стационарных магазинах, сообщают «Вести». Отмечается, что новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. Овощи борщевого набора резко подешевели в России за год в целом почти на четверть. Об этом заявил директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. Снижение цен коснулось многих групп, хотя динамика оказалась неравномерной. Так, стоимость помидоров упала примерно на 2%, моркови на 4,5%, а свекла и лук подешевели на 33% и 34% соответственно. Капуста стала дешевле с прошлого мая на 37%, картофель на 38%. Цены производителей снизились ввиду хорошего урожая прошлого сезона. С приходом нового урожая в ближайшее время снижение цен только усилится. Участники Петербургского международного экономического форума в среднем тратят примерно втрое больше обычных туристов. По подсчетам аналитиков, средний чек рядового гостя северной столицы составляет около 1200 рублей за покупку в магазине. Показатели участника форума превышают 3500. Особенно четко разница видна в премиальных сегментах. Допустим, в ювелирных магазинах гости форума оставляют суммы в 9 раз больше стандартных чеков. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +15. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: ровно 92 дня лета. Безлимитно тепло и радости общения доступен. За последние 5 лет Сахалин превратился из низшего направления в один из главных туристических магнитов России. И если раньше основной поток составлял жители Дальнего Востока, то теперь остров привлекает путешественников со всей России. А вот новый тренд вот этого года – это китайские туристы, так что делайте выводы. Здравствуйте, с вами с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Отличного вам настроения в компании, ну, конечно же, радио Шансон.
1: Фарфоровая кожа, весенняя помада, румянами летают по щечкам. Снегири.

гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих.

сердца разрушенного века осколок красоты. Она служила в ГУМе, простая продавщица разрушенного века осколок красоты. Фарфоровая кожа.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Серьезные отношения – это не высокопарные слова любви. Серьезные отношения регистрируются в ЗАГСе, порой без лишних слов. Ведь для любви нужны только двое. Да-да. Ну что ж, продолжит эфир «Виа Волга-Волга» с песней «Поручни любви». А мне же хочется затронуть вот какую тему. Вот тот, кто имеет возможность перепроверять информацию, чаще остальных приобретает достоверное знание. Ну или же слушает рубрику «Дави на газ» Дмитрия Малыгина. Он готов в середине часа развеять домыслы и мифы, ну, конечно же, автомобильного мира. Так что будьте с нами на одной волне. Мне же остается только напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Хороший отпуск – это когда нет времени на интернет. Лето на радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Возможность в современном мире быстро получать и распространять информацию – это, безусловно, благо. Но необходимо помнить, что не вся информация одинаково полезна, и неплохо бы ее проверять. Так, с легкой подачи одного источника в интернете разошлась новость о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов. Да, действительно, со вчерашнего дня начали действовать новые правила обеспечения противопожарной безопасности, но есть ли там что-то про телефоны или нет, попросили прокомментировать Министерство по чрезвычайным ситуациям. В пресс-службе МЧС России сообщили, что данная информация не соответствует действительности. Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. Более того, МЧС России не рассматривала и не рассматривает введение такого запрета. Это самая правдивая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: стоит пытаться избавиться от воспоминаний, надо научиться жить с ними. Но сейчас готова подарить вам повод для ожидания, а не для воспоминаний. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в Лайф-арену на сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Шаман и многие-многие другие артисты. Да, есть возрастное ограничение. Учтите это при покупке билетов 12+.
1: Выйду ночью в поле с конем.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: в богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

Незнакомое лето сыграло свою роль для тех, кто когда-то был незнакомцами. Ольга Алмазова и Михаил Барский на радио Шансон. Я надеюсь, что вы не просто настроены на волну радио Шансон, но и громкостью пытаетесь приобщить к прекрасному всех вокруг. Так что делайте приемники погромче, чтобы быть радиоактивными. Сейчас вашему вниманию гимн нашей радиостанции, в записи которого приняли участие любимейшие артисты. Стоит отметить, что работали они с особым вниманием и особой любовью, стараясь сохранить дух и атмосферу. Давайте в этом убедимся.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

полдень в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Студенты вузов и колледжей массово идут служить в войска беспилотных систем, сообщили в Минобороны. Контракт на прохождение военной службы в беспилотных войсках заключается на срок не менее года. На более длительный срок, 2 или 3 года, контракт может быть заключен только при

бумаге, либо отсутствуют вовсе. Эксперты отмечают, что КНР – стратегический партнер России. Китайские компании выступают ключевыми подрядчиками в крупных промышленных проектах, обеспечивают поставки критически важного оборудования и участвуют в локализации производства на территории России. Средняя продолжительность жизни в России за последние 25 лет выросла на 8 лет и достигла 74 лет. Об этом говорится в специальном докладе, который подготовлен к Петербургскому международному экономическому форуму. Растущее долголетие связано с улучшением здоровья. Его состояние у людей старше 50 лет сейчас лучше, чем у предыдущего поколения в аналогичном возрасте. Это позволяет людям продолжать активную жизнь и быть включенными в рынок труда дольше, не выходя на пенсию, сделали вывод аналитики. Почти треть россиян хотели бы иметь свой бизнес. Самые популярные сферы – медицина, культура, образование и организация досуга, показал недавний опрос ВЦИОМ. По мнению опрошенных, важнее всего в нынешних условиях для предпринимателей настойчивость и предприимчивость, знакомства и деньги. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

мы знаем, что песня «Как хочется жить» была написана в самый сложный период жизни автора. Каждому из нас нужны, конечно, переломные моменты в жизни. Ведь только после этого можно найти новые силы для новых свершений и сделать даже то, о чем, может быть, давно мечтали. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Мы с вами на одной волне, несмотря на то, что проводим один из самых сложных дней после воскресенья. Говорят, что музыка творит чудеса, так что желаю, чтобы этот рабочий день вы прожили легко под ритмы любимых песен. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Трагическая баллада о любви и утрате от Андрея Державина. Только что в ближайшую четверть часа послушаю Михаила Шуфутинского, дуэта от Вики Цыгановой, Михаила Круга и Радор Рай. Кстати, в День друзей 9 июня, это прям скоро-скоро, состоится особенный музыкальный вечер, благотворительный концерт «Рады Рай» под названием «Романсы». Все средства, собранные в этот вечер, будут направлены на организацию летнего отдыха особенных деток. Талантливая певица, многократная обладательница премии «Шансон года» Рада Рай споет «Романсы». Романсы и лирические песни. Подробности в социальных сетях артистки и на сайте Домика.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: я совсем, что раньше было, залежу. Давай поженимся с тобой, давай поженимся. И я совсем, что раньше было, залежу.
1: Музыки много, шансон.

Не важно, сколько нам лет, важны лишь души порывы, есть в ней огонь или нет. Возраст — это аж картина, где каждый опыт — это штришок. Об эмоциональном опыте минувших дней далее. Елена Ваенга на радио.

на русский стиль в моде и дизайне. По данным маркетплейсов, растут продажи кокошников, лаптей, шапок-ушанок, павлопосадских платков и других товаров с фольклорными мотивами. Увеличивается интерес и к аутентичным впечатлениям, мастер-классам, тематическим экскурсиям, гастрономическим турам и даже ярмаркам. Так что радио «Шансон» в тренде. Алла, Рита и Алексей Петрухин далее.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при технической готовности инфраструктуры. Масштабный запуск ожидается в 2026-2027 годах, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он напомнил, что вчера в аэропорту Шереметьево запустили опцию посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Аэрофлота Москва-Санкт-Петербург пассажиры с подтвержденной биометрией могут пройти клиентский путь от сдачи багажа до посадки на борт без предъявления паспорта. Это заметно экономит время и повышает уровень безопасности. Российские туристы начали активно приобретать туры в Анапу после информации об открытии пляжей. Уже сейчас путешественники бронируют отдых в июле и августе, рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, высокая загрузка на курорте ожидается в силу отложенного спроса. Цены на летний отдых сейчас доступны.

Дорожание этих овощей пришелся на начало года. Ценники увеличились почти на треть. Аналитики Руспродсоюза объясняли подобную динамику издержками производителей, включая затраты на освещение и обогрев теплиц. К лету ситуация стабилизируется на фоне возросшего предложения. Курс доллара на сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек, юань стоит 10,58. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Плохая примета, знаете, допив водку, не добраться домой. К плохим приметам, кстати, относится еще и тратить чужие деньги, да, или вот любить чужую жену. Но на самом деле не стоит верить в приметы, если они плохие. Надо верить только те, что к счастью, ну или к деньгам. Тем продолжит Александр Кальянов. В студии Ольга Шатрова. Я вас приветствую и хочу пожелать вам, чтобы каждый момент на работе приносил радость и удовлетворение от выполненной задачи. Ну и напомню вам, что музыки много, а шансон один.

Главное при сборах в отпуск взять в два раза меньше вещей и в два раза больше денег. Лето на радио «Шансон».

0: человеческие беды происходят от того, что мы наслаждаемся тем, чем нужно пользоваться, и пользуемся тем, чем следует наслаждаться. Так что меняем слагаемое и наслаждаемся этим днем. А у нас особенный сегодня день запуска, внимание, бумажных змеев и самолетиков. Веселый и творческий праздник, который напоминает о детстве, свободе и радости от простых вещей. Сейчас немного философского настроения нам подарит Максим Фадеев. Музыки много. Шансон один.
1: Я обязательно вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь. А может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

У каждого на работе есть такой коллега, который ушел в отпуск, а отдыхают остальные сотрудники. Лето на радио «Шансон».

Мы знаем Гарика Сукачева как исполнителя, но сейчас наибольший интерес он вызывает как режиссер. Дебют в режиссуре состоялся в 97 году фильмом «Кризис среднего возраста». Он написал сценарий к фильму «Праздник» в соавторстве с Иваном Охлобыстиным. С ним же он работал и над третьим своим фильмом под названием «Дом солнца». А еще он ставил спектакли в театре «Современник». Так что знакомьтесь с еще одной его творческой гранью. Большая любовь в центре внимания. Далее на радио «Шансон». Любовь Успенская и Николай Басков готовы подарить вам свою песню.

0: Любовь. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Если место никогда не пустует, значит оно тепленькое. Так что берегите того, кто способен согреть и обогреть. Евгений Кемеровский на радио Шансон. Кстати, он примет участие в легендарном проекте под названием «Эх, разгуляй» 14 ноября на Лайф-арене в столице. Делюсь, кстати, наблюдением. Самые лучшие билеты — это на танцпол, где вы сможете стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, ну и потанцевать с любимыми артистами. Все подробности ищите на radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение 12+.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

Два часа дня в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Саратовской области стартовали первые учения стран ОДКБ. Их цель – обеспечить оперативное реагирование на биологические угрозы. Маневры проходят в селе Чардым. В них принимают участие более 100 человек из стран, входящих в организацию договора о коллективной безопасности. Об этом пишет РИА Новости. Будут отработаны мероприятия по биобезопасности с использованием мобильных лабораторий быстрого реагирования. Их предоставит Роспотребнадзор. Международные учения пройдут со 2 по 3 июня. В Госдуме предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной для многодетных и малообеспеченных семей. Обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову, передают РИА Новости. Выплату предоставят выпускникам 9 и 11 классов, причем она не должна заменять уже действующие меры государственной поддержки. По мнению парламентариев, это снизит финансовую нагрузку на бюджет таких семей, поддержит детей в момент окончания школы и сократит риск отказа от участия в выпускном из-за нехватки средств. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепь»,

житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант, дядя Паша, хоть и хмурился.

дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить, и к обеду в гастроном не побежал.

0: Два костюма износил и по свадьбам три бояр потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три бояра потерял.
1: Михаил Захарович не только непревзойденный певец, любимый артист, но он обладает репертуарным чутьем на хорошие душевные композиции. И вот благодаря Михаилу Шафутинскому вся страна услышала историю дяди Паши. И я тоже надеюсь, что вы услышите мое приглашение на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Михаил Бублик, который продолжит эфир прямо сейчас, тоже будет на этом празднике, музыкальном празднике «Бархатный шансон». Это так, к слову. Надо учесть, что есть возрастные ограничения 12+.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: окончании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Несмотря на то, что песня не побила рекорд популярности песни «Дымом лечилась», именно «Лети» принесла певице признание и популярность. Надо сказать, что у этой песни есть две версии. Скажем по-другому, первая и обновленная с разницей в 10 лет. Далее послушаем песню про любовь от Александра Иванова.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Это было, наверное, давно.

человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

Если морской отдых не предвидится, а загореть хочется, садитесь на солнечной стороне автобуса. Лето на радио «Шансон».

господа. Рисково так и мило, она меня любила, моя кудрявая беда.

0: ее хранить.
1: Любят не за красивые глаза, у каждого они прекрасные. Внешность — это лишь обертка, но важна начинка. Следующий час у нас с вами будет особенным. Программа «По заявкам» только для вас уготована. Ожидание нам скрасит Александр Маршал, Вячеслав Быков, Владимир Высоцкий, Денис Майданов, Максим Олейников и Михаил Задорин. Ну что ж, наслаждаемся.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17?

сильнее ревность, тем глубже могила любви. Максим Олейников передает музыкальную эстафету Михаилу Задорину. У него тоже в статусе «Все сложно». Я же напомню, что в следующем часе только для вас уготована программа по заявкам. Помните, без вашего участия она не состоится. Эфирный наш чат уже принимает ваши добрые слова. Ну, чтобы быть услышанным, вам пригодится телефон. Обращайтесь.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. На рассмотрении Госдумы находятся 4 законопроекта, направленных на усиление защиты россиян от действий мошенников. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что год назад заработал закон, направленный на противодействие кибермошенникам. Документом, в частности, введены ограничения для банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры. Сообщения с кодом доступа к госуслугам перестали приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника. Введена обязательная маркировка звонков от организаций. Абоненту предоставлено право отказаться от получения рассылок и массовых вызовов. По информации МВД, в прошлом году впервые прекратился рост киберпреступлений, а их число сократилось на 12%. Аренду электросамокатов ограничили в Подольске. Постановление подписал глава города Григорий Артамонов. Меры действуют до заключения соглашений о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности и создании необходимых нормативных актов. Ранее запрет на деятельность компаний, предоставляющих в аренду электросамокаты, уже ввели 3 округа Подмосковья. Синоптики пообещали москвичам завтра летнюю погоду. 3 июня температура воздуха днем составит плюс 21, плюс 24 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в среду станет солнечно, дождя не будет, в четверг сохранится малооблачная и сухая погода. Как отметил синоптик, во второй декаде июня вода прогреется до плюс 18 или плюс 20 градусов, и тогда в столичном регионе начнется купальный сезон. В заключение выпуска официальный курс валют на вторник, 2 июня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек, юань 110 рублей 58 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Москве сейчас плюс 18. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

традиции давайте я вам расскажу, что у нас тут официально отмечается именно 2 июня. День здорового питания и отказа от излишеств в еде. А вот в Таиланде фестиваль ананаса, а дни рождения у маркиза де Сада и графа Калиостро. Ну и коль мы затронули именинников сегодняшнего дня, то давайте и поздравим тех, кто среди нас. На волнах радио «Шансон». Хотим поздравить мужа, дедушку, отца с юбилеем, с 75-летием. Это Анатолия Ивановича Загороднюка. Хотим пожелать ему сибирского здоровья, оставаться таким же жизнерадостным, добрым и веселым. Мы тебя любим. Привет всем в Бийск, всем, кто слышит и знает, от Елены Вологодской, особенно мужу Павлу Реброву. Ну и, конечно, повод для торжества. Внуку сегодня 9 лет исполняется. Любим тебя, наш малыш Семен, внучек, с днем рождения. Ну и сегодня хотим поздравить своего старшего сына Никиту с 26-летием. Пожелаем ему мира, любви, большого здоровья и благополучия, успехов на работе. Папа Эдуард и вся большая семья.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.
4: Только для вас. Программа «По заявкам» только для вас на «Радио Шансон». Дневной выпуск. На самом деле, мне кажется, что в будние дни вот эта программа – это как свежий глоток воздуха. Ну и возможность скоротать время под песни любимых артистов. А давайте сразу напомню наш контактный номер для ваших сообщений. Плюс 7 909 955 103 и 0. Сегодня, ну, давайте сразу так, с пометочкой, неофициально отмечается День падающих шкафов, День запуска бумажных змеев и самолетиков и День уходите из офиса пораньше. Это неофициальный праздник, который напоминает о важности находить баланс между работой и личностью, и личной жизнью. Кстати, ребята, учтите, это не является уважительной причиной, если вдруг вы решите самовольно уйти с работы. Да-да. Ну и к именинникам вновь все внимание. Мамочку Любовь Григорьевну Новикову из города Щелково Московской области поздравляем с юбилеем ее дочки Вита и Оксана. Мамуля, мы тебя очень любим. Нет слов, чтобы выразить свою нашу, всю нашу любовь и благодарность. Сегодня тебе исполнилось 75 лет. Не верится даже, что всегда такая красивая, веселая, позитивная. И ты наш главный моторчик, который ведет всех вперед и только вперед. Желаем тебе крепкого здоровья на долгие лета, радости, счастья и мира. И пусть исполнится все твои мечты, а мы обязательно поможем. А вот тут внимашки. Также хотим поблагодарить радио «Шансон» за позитив, которым вы одариваете. Это вам спасибо за участие, что вы всегда с нами рядышком. Ну и Ольга из Нижегородской области отмечает сегодня день своего рождения. Мы поздравляем ее, желаем счастья, любви, понимания и чтобы каждый день дарил поводы для радости.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез.

Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день такой неведомо, в никаком году. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

От сердца к сердцу, или так лучше, от радио к радио, летят ваши приветы, поздравления через программу «По заявкам только для вас». Плюс 7-909-955-103-0, а вращайте через портал «Макс». Ну, или же через СМС, тоже вариант. Итак, ваши приветы. Привет своему любимому папе. И скажите, что я его очень люблю. Это Никита Гуськов. Вас очень сильно любит сын, да? Да, жаль, что мы не знаем вашего имени, но все-таки. Привет Татьяне Ицаковой от дяди с Иркутска. Людмила желает добрейшего лета всем. Это у нас, знаете, такая малая форма пошла на СМС-ок. Хочу передать привет своему любимому котеночке, Володеньке, зайчик, солнце. Люблю тебя до луны и даже дальше. Это твоя Инеска. Любимая радио «Шансон» в город Бийск на связь, как я понимаю. Передайте большой привет моей маленькой любимой Еленушке. Я ее очень сильно люблю за подписью «Паша». Так, делаем с коллегой ремонт в учебном классе 1-го русского казачьего кадетского корпуса и слышим радио «Шансон». А за стеной кабинет заместителя директора Татьяна Ивановна Тимошенко, руководство которого всегда вдохновляет и мотивирует. Но, видимо, ей привет. Это Михаил Михайлович и Елена Викторовна.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня.

приятностями. Программа «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». Итак, привет летит друзьям из разных уголков России. Всем отлично. Выходных, настроение, лето, погода, главное, мирного неба над головой. Это Лена из Кирова. Привет замечательным друзьям из разных городов, любителям лучшей музыки, передает Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Так, ждем программу по нашим заявкам, как самый позитивный миг в частичке года. Это нам Александр Газарец пишет. Мой газопламенный привет всем слушателям радио «Шансон». Вы знаете, мы с вами вот похожи. Я тоже жду программу по заявкам, только для вас. Прям считаю минутки каждый раз. Привет всем, кто меня знает. Летит привет в Абакан от Сергея Бобровского, слесаря ССТО «Доктор Дизель» Сергей Бобровский. Вот так-то. Я передаю привет своему мужу Сергею. Он сейчас не со мной, на вахте в Норильске. Знаю, я тебя очень люблю, и мы очень ждем тебя с детьми. Ирина за подписью. Огромный привет всему Быкову. Так, это Андрей. Ну и благодарность, как ветер в горах, наполняет сердце за песни добрые. Передайте привет от Сереги Николаю Мигачеву, Максиму Измайлову, Андрею Поченкову. Передно, да, обращайтесь и вы в программу «По заявкам» только для вас.

только для именинников сегодняшнего дня звучат эти красивые, замечательные слова, которые вы присылаете на номер +7 909 955 103 0. Сегодня у дочери, внучки, тети, жены, сестры и просто хорошего человека Ангелины Субботиной день рождения. Поздравьте ее с днем рождения и пожелайте крепкого здоровья. Поздравляем! И вот чтобы ничто не останавливало ее мечты и счастье, которое будет сиять в ее глазах. Пусть жизнь балует ее. А мы всегда будем рядом, чтобы разделить эту радость. Это мама Карина, папа Слава, бабушка Лена, муж Леша, племянница Алиса и Диана, сестренка Алена, сваты Ольга и Александр. Поздравления летят и в адрес Ольги. Чудесный мороз, днем рождения и пожелания здоровья, счастья, любви. Это от подруги Светланы Смирновой из Вологды.

Самые лучшие пожелания летят в город Донецк для наших защитников из Дагестана. Всем мира и благополучия желает Дикая. Привет моему любимому мужчине Виктору. Я очень соскучился, жду не дождусь поездки в Питер. Это Анна. И привет своему любимому Алексею. Он сейчас в дороге. Привет от Юрия Баранова из Рязани всему автотранспортному технику Леночке Стумы и Олесе Клюсе.

заканчивается дневной выпуск программы «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». Спешу порадовать тех, кто не услышал сегодня свои сообщения вдруг по какой-то причине. Вечернему выпуску быть в 21:00 по московскому времени. Ну и завершим этот час красиво вашими сообщениями. Наш преданный слушатель Алехандрушка, дедушка, столетний привет передает с кнопочного телефона Леночке. Лен, ты прелесть. Огромный привет моему супругу Евгению. Алиюшке сегодня. Аж два подряд выходных. Он жарит шашлыки, топит банку, ковыряется в машине, а я поднеси, унеси закусь, родной. Я люблю тебя. Вот так и должны заканчиваться все сообщения, даже если они у вас такого конфликтного характера. Привет водителю Ване. Мы едем из Можайска домой без подписи сообщения. Ну и поздравления с днем рождения замечательного человека, велоспортсмена Павла Козлова Сергеевича. Ой, Козлова Павла Сергеевича, вот так правильно. Основатель велокоманды «Циклика». Паша, будь крепким духом, выносливым, люби, будь любим. С днем рождения, велоспортсмен. Это сообщение от Виктории. Ну что ж, спасибо вам большое за участие в программе «По заявкам» только для вас. С вами была Ольга Шатрова. Благодарю вас за участие. Мы с вами обязательно еще услышимся в эфире радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

бульваре. Уж сколько этих дней сердце голубем в окно, и так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться.

0: шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Международная федерация фехтования допустила российские сборные к соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев. Решение вступает в силу с чемпионата мира в Гонконге, который стартует 22 июля. Иностранцам при подаче заявления на российское гражданство нужно будет предоставлять справку об отсутствии судимости. Указ об этом подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Справка должна быть выдана в стране, откуда приехал заявитель, или в государстве, которое выдало удостоверение личности человеку без гражданства. Оформить ее нужно не раньше, чем за 3 месяца до подачи заявления. При этом для граждан Украины и некоторых лиц без гражданства предусмотрено исключение. Они могут подавать документы без справки до 1 января 2028 года. Власти Вьетнама изменили правила въезда на Фукуок для туристов. Чтобы попасть на остров, гражданам России необходимо заполнить анкету путешественника и получить QR-код на иммиграционном портале страны. Затем этот код нужно будет показать на паспортном контроле. Для удобства туристов онлайн-анкета доступна на русском языке. Ее можно заполнить за 72 часа до прибытия. Анкета включает в себя паспортные данные, информацию о месте отдыха, даты рейсов и место проживания. Москвичи просят быть осторожными при встрече с юными лосятами в парке «Лосиный остров». Как правило, неподалеку от детеныша находится его мама. Она ищет корм для лосенка. Эксперты отмечают, что человеку важно не спугнуть животных. Как пишет газета «Метро», сейчас у зверей период, когда на свет появляется потомство. Поэтому лучше не подходить к животным. Лосиха может быть особенно настороженной и даже агрессивной. Кроме того, присутствие человека может потревожить зверей, отвлечь от кормления и обучения малыша навыкам выживания. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Москве сейчас плюс 18, по ощущениям плюс 16, ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров. Мария Деева, радио «Шансон».

Я приветствую вас, дорогие мои, в студии радио «Шансон». Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, хорошего дня. Желаю этот вторник, первый, кстати говоря, вторник этого лета, с чем я нас с вами поздравляю. Надеюсь, пройдет он у вас хорошо, весело, интересно. Сейчас в столице 16 часов и 6 минут. Ближайшие несколько часов проведем с вами вместе с хорошей музыкой, конечно. Бутырк прямо сейчас на «Шансоне».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Легенда радио «Шансон» Михаил Шуфутинский порадует нас, кстати говоря, выступлением на «Разгуляе». А вечер этот, наполненный любимыми душевными песнями, состоится 14 ноября в столичной лайв-арене. Как мы с вами все понимаем, лето пролетит очень быстро, потому что оно уже наступило, 2 июня на календаре. Поэтому, конечно, мы начинаем готовиться к масштабному «Разгуляю 2026». Также порадует нас своим выступлением Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Хола, Шаман, Чепик и многие-многие другие. Всех, кто старше 12 лет, мы приглашаем на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» в лайв-арену 14 ноября. Присоединяйтесь. Ну а прямо сейчас в эфире группа «Штар» Джоя.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специально

0: улица Южный парк 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Последние несколько лет китайский автопром стал самым настоящим драйвером внедрения различных диковинных автомобильных опций. Казалось бы, что сыпаться из этого рога изобилия опции будут бесконечно. Но нет. Недавно руководство Китая решительно положило конец выдвижным ручкам, которые неадекватно срабатывали во время столкновения и блокировали людей внутри. Теперь же регулятор обратил свое пристальное внимание на так называемые кресла с нулевой гравитацией. По факту это обычное сиденье, которое имеет большой наклон спинки и выезжающую подставку под ноги. Такие часто устанавливают в минивены, где пассажиры в процессе поездки могут комфортно вздремнуть. Специалисты обратили внимание на то, что когда эти сиденья находятся в полуоткинутом положении, безопасность пассажиров при столкновении не гарантирована. В случае ДТП пассажиры, находящиеся в полулежачем положении, рискуют проскользнуть под ремнем. Также у регулятора возникли вопросы к эффективности подушек безопасности при оснащении подобными креслами. Предполагаю, что развиваться ситуация будет так же, как и с выдвижными ручками. Руководство Китая выдаст небольшой временной срок для переоборудования производств и после окончательно запретит использование таких кресел. Это самая логичная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM. Голубой.

0: Реклама.
1: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Бронирование тура в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Не зеваем, переходим вместе в следующий час на шансоне. В 17 часов стартует наше вечернее шоу «Городские встречи». Активно участвуем в программе, конечно, высказываем свое мнение по теме, делимся историями. Все это на ближайшие несколько часов. Вы присоединяйтесь, сколько бы вам ни было, если это, конечно, 18+. Сергей Ростов на шансоне прямо сейчас.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Уровень владения языком и грамотная речь во многом обеспечивают высокую успеваемость учеников. Количество часов на его изучение для учителей начальной школы необходимо увеличить, заявил Владимир Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Он подчеркнул, что в ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов под названием «Русский язык как государственный». Предметом изучения станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого ядра высшего образования, отметил Путин. Он также призвал федеральные вузы открыть самостоятельный факультет русского языка, отделив его от литературы. Мошенники обновили схему с заменой домофона, найдя способ сделать первый контакт с потенциальной жертвой более правдоподобным. Об этом предупредили в МВД. В одном из случаев россиянину через мессенджер позвонила женщина, которая представилась соседкой-пенсионеркой. Она сообщила, что скоро в доме поменяют домофон, и предупредила, что на смартфон собеседника должен поступить технический код, который необходимо сверить с ее сообщением. После того, как мужчина продиктовал код, ему начали поступать уведомления о взломе услуг, а также угрозы оформления доверенностей и хищения денег. Россиян в 2027 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Согласно документу, работать 6 дней подряд предстоит с 15 по 20 февраля 2027 года. В Минтруде также указали, что количество нерабочих дней в 2027 году составит 118. Столько же, сколько и в 2026. Кроме того, в 2028 ожидается 5 четырехдневных рабочих недель. Добавлю, шестидневные рабочие недели были в 24-м и 25-м годах, но в 26-м их не будет. В заключение официальный курс валют: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Народный артист России Стас Михайлов открыл новый час на радио «Шансон». 17.06. Московское время. Здравствуйте, дорогие друзья. Уверен, вы скучали. Но вот и мы. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте и доброго дня, дорогие наши. Все для вас. Все для вас. И хорошее настроение, и любовь, и обожание.
0: Обожание, любовь и другие положительные эмоции сегодня в 19.00 будут на максимально высоком уровне.
1: Да.
0: У нас сегодня в гостях певица Рада Рай. Узнаем, что интересного происходит в ее летней творческой жизни. В 7 вечера по Москве смотрите, слушайте, не пропускайте.
1: Нам это очень-очень приятно. Мы будем ждать с нетерпением. Выведаем, кстати, все подробности того, что сейчас происходит в жизни артистки.
0: Да, ну а наша дорогая редакция выведывает новости, которые, так сказать, все будоражат интернет. Что сегодня, да, обнаружили мы? Каждый 10%, опрошенный россиянин встретил свою вторую половинку в супермаркете.
1: Ох, как все просто. Просто, понятно и банально.
0: Об этом свидетельствуют результаты опроса, которыми делится газета «Ру». Дамы и господа, при каких обстоятельствах вы встретили свою вторую половинку, сразу ли поняли, что это тот самый человек? Если пока находитесь в поиске, где ищете свою судьбу?
1: Пишите. +7 909 955 1030. Номер у нас единый. Ну а прямо сейчас Александр Маршал на шансоне.
2: Часто вспоминая о былом,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире Радио Шансон. Друзья, вы слушаете и смотрите шоу «Городские встречи» на Радио Шансон. У нас сегодня тема, которая касается отношений, при каких обстоятельствах вы встретили свою вторую половинку, сразу ли поняли, что это тот самый человек? Если пока находитесь в поиске, где ищете свою судьбу?
1: Тема хорошая, тема интересная и, главное, разнообразная, потому что вот можно пойти налево, можно пойти направо, прямо, где ты встретишь свою судьбу, никто не знает. Угу. Какая она, сразу, не сразу.
0: У молочной продукции,
1: да,
0: или может быть,
1: в разделе колбасы, да? Вот здесь уже по вкусу.
0: Большинство россиян, 80%, обращают внимание на то, что лежит в тележках у незнакомцев в супермаркете. При этом 35% из них делают это, когда стоят рядом с ними в очереди. 23%, если кто-то привлек внимание, например, внешним видом, а 22% процент признаются, что это происходит автоматически.
1: Ну, случайно, глаза падают так, оп, на корзинку. Но мне кажется, предварительно все-таки стоит посмотреть, замужем человек или нет, на руку стоит обратить внимание.
0: Чаще всего жители страны замечают необычные товары, 75%. Наличие готовой еды и полуфабрикатов 40%, а также соотношение полезных и вредных продуктов 39%.
1: То есть вдруг у мужчин...
0: У кого-то картошка, у кого-то каперсы.
1: Не да. Кажется,
0: что я не знаю,
1: у мужчин полуфабрикаты, понятно, могут говорить о том, что
0: а
1: он
0: что
1: одинок. Могут.
0: Может быть, он очень занят на работе.
1: Но есть же ему кого готовить. Но получается, что нет. Андрей Державин нас.

0: Сергей Наговицын только что в эфире радио «Шансон». Друзья, вместе мы продолжаем городские встречи. Татьяна Зайцева на связи. Добрый вечер, любимые ведущие. С мужем познакомились на работе, благодаря его другу сказал, что я ему очень нравлюсь. Впечатлились, встречались тайно от коллег. Он был завидным женихом, а я его старше на 5 лет. Женихались долго, примерно 3 года. Сходились, расходились, потом... сказала, ша, или в ЗАГС, или пока. И вот уже 27 лет вместе.
1: Ну и правильно, ну и правильно. А я тоже прям на первом свидании заявила, что, знаете, вот это вот ваше кофе попить мне уже порядком поднадоело. Вот если б замуж, вот это другое дело. И на что мне муж ответил, да без проблем. А что такого в этом? Вот здесь я удивилась, конечно.
0: И... А ты думала, что сейчас он начнет как-то, да, вилять?
1: Ну, надо... я думала, как обычно мужчина, да? Ну, нет, нужно уже понять, узнать друг друга получше. Вот это вот все начинается же. Ну, вроде в этом есть какой-то смысл. А здесь сразу, да, без проблем. Хорошо.
0: По данным опроса, 46% респондентов замечали, что начинают вести себя иначе в супермаркете, если рядом находится симпатичный человек. Из них 20% стараются выглядеть более уверенно и непринужденно, 14% дольше ходят по делу, а 12% начинают внимательнее выбирать продукты.
1: Мужчина, что ж вы 3-й раз по кругу?
0: Здесь же вы потрошка-то брали, да?
1: Да.
0: Более половины опрошенных, 54%, формируют впечатление человека по содержимому его корзины.
1: Ну, это тоже хорошо, да, потому что кто-то вот такое покупает, а кто-то в другом сегменте выбирает, и тут невольно сравниваешь. Нам интересно сегодня узнать, как у вас, собственно, это было. Может быть, вы действительно тоже познакомились с будущим супругом, супругой в супермаркете, и вот именно так ровно все и было. Заглянули в корзину, все посмотрели, и все у вас получилось. Напишите нам, +7 909 955 1030. У нас работают все доступные мессенджеры, работает мессенджер Макс. СМС-сообщения нам также можно отправлять.
0: Жители страны отметили, что могут определить семейное положение, 73%, заботу о здоровье, 63%, любовь к вкусной еде, 58%, и увлечение готовкой, 51%. То есть вот человек подходит к корзине и говорит, а вот, ведь, оказывается, вы худеете. А вы пить бросили, я смотрю, да, мужчина?
1: Где-то сельдерей, да, поблескивает, вкусный. Ждем ваших сообщений. У нас есть еще, приветы. Приветы можно передать в 21.00 по Москве в программе «Только для вас». Вот именно в это время и нужно начинать писать. А мы с вами возвращаемся к хорошей музыке. У нас впереди Чепик. И прямо сейчас Алена Петровская и Евгений Росс. «Донская бравада» на шансоне.
0: Подписывайте сообщения, рассказывайте свои жизненные истории.

0: только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, где можно послушать Чепик и не только?
1: Где можно почувствовать балдеж?
0: Кроме эфира, конечно, балдеж такого большого масштаба, балдеж с историей. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», суббота, 14 ноября, лайв-арена, мы всех приглашаем. На сцену выйдут легенды радио «Шансон», выйдут новые звезды. Михаил Шпутинский и Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа Михаила Танчели Саповал. Чепик будет и не только.
1: Конечно, зажигательные хиты, отличное настроение, танцы, все это будет для лиц старше 12 лет. Вы обязательно приходите на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй».
0: 14 ноября, суббота. Ну, а мы продолжаем, друзья, на всякий случай напомню, что сегодня 2 июня, лето продолжается, и мы продолжаем тему, которая касается взаимоотношений. Кстати, вот летом же еще и можно не только в магазинах знакомиться.
1: На улице можно знакомиться, тепло.
0: Может быть, на прогулках, может быть, в отпуске.
1: Хотя, да. Ты знаешь, говорят, что самые прочные отношения, это когда люди встречаются зимой на улице, потому что все под 5 слоями одежды, девушки в основном без косметики, потому что снег все это сносит периодически.
0: Девушка, у вас что в термосе? Знаете, я примерз просто.
1: И вот это тоже объединяет. Вот. А летом как бы все, у всех ножки красивые, вот это все. Ай-яй-яй.
0: Да, ну и посмотрим, что вы пишете, насколько это ай-яй-яй или, может быть, ого-го. Сообщение, которое пришло от Лоры. Здравствуйте, познакомились на работе. Он главный инженер, я на пункте пропуска сторож. Завидный был жених. А тут раз и сторож вместе, 26 лет уже.
1: Ух ты. Вот так бывает. Если вы тоже познакомились на работе, кстати, это тоже частенько бывает, напишите нам +7 909 955 1030, работает мессенджер Макс, смс-сообщения и вообще все доступные мессенджеры, все для вас. Пишите нам сообщения еще. Так, есть у нас еще, есть, ну, ой, оно такое большое, такое красивое, я боюсь, что уже не успеем прочитать. Обязательно в следующем часе. А почему в следующем часе? Мы еще и в этом часе продолжим. Продолжим?
0: При каких обстоятельствах вы встретили свою вторую половинку? Сразу ли поняли, что это тот самый человек? И если пока вы в поиске, где судьбу ищете? В каком, может быть, продуктовом магазине или нет? Расскажите.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутинова.

он. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

0: Григорий Лепс и Леша Свик только что в эфире радио «Шансон». Друзья, по данным опроса, 46% респондентов замечали, что начинают вести себя иначе в супермаркете, если рядом находится симпатичный человек. Из них 20% стараются выглядеть более уверенно, непринужденно, 14% дольше ходят по отделу, 12% начинают внимательнее выбирать продукт.
1: Если на тебя смотрят, конечно, ты так колбаску обратно с тортиком, а зеленушечку уже сюда берешь. Да? Ну, если ты девочка.
0: Респонденты поделились, что любимые продукты 65% и бренды 54%, а также аналогичное расположение товаров в тележке 23% делают незнакомца своим человеком.
1: Мы сегодня, ну, в общем, да, что-то неправо. Сегодня спрашиваем у вас, где вы познакомились со своим молодым человеком или со своей девушкой, с дамой сердца. И есть у нас сообщение. Добрый вечер, любимое радио. Познакомились на концерте, посвященному волонтерскому движению. Он как боец приехал с другом, а я как один из организаторов волонтерам ввожу помощь на СВО. Пока непонятно, супруг ли, но вместе уже полтора года. Мы совсем разные, но, видимо, это и помогает. Да и взрослые уже мы. Мне 48, ему 43. Когда в детстве смотрела фильм «Валентина, Валентина», думала, как классно. А теперь он Евгений, и я Евгений. Гения, мечты материальные. Абсолютно. Вот что ты хочешь себе придумать, что надумываешь, то и может выйти.
0: Счастья вам пожелаем. Также, друзья, определить схожесть вкусов помогают свежие овощи, фрукты и зелень 68%, сыры 55%, мясные деликатесы 55% и сладости.
1: Ну, то есть, если у нас именно одинаковые сыры, мы подходим друг к другу, так что ли, получается?
0: Просто вы стоите вместе полчаса уже у сыров и выбираете, что вам предпочтите.
1: Это тоже, да. Кто стоит там минут 15, тоже, в общем-то, похож на меня. Ну что, все может быть. Мы ждем ваших сообщений на единый номер плюс 7909-955-1030. По музыке у нас с вами прямо сейчас очаровательная Тамара Аравская-Кутидзе. Девочки, он занят.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка». «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Радио Шансон.
1: 18 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин 5 июня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Кроме того, в тот же день президент проведет встречу зампредседателя КНР Ханьчжэном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что официальная делегация США впервые с 2018 года примет участие в МЭФ, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ее возглавит председатель комиссии по изящным искусствам при администрации президента США. Роднику-младший. Всего на форуме ожидаются государственные и политические делегации из 76 стран, а в Санкт-Петербург должны приехать гости более чем из 100 стран. В России предложили вернуть трудовые лагеря для детей. По словам уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, летом подростков нужно активнее привлекать к работе. Но сейчас возможности работодателя ограничены нормами Трудового кодекса. Создание трудовых лагерей могло дать подросткам легальный опыт работы в каникулы. Лагеря труда и отдыха существовали в СССР с 50-х годов, создавались на базе колхозов и совхозов. Учащиеся 7-10 классов во время летних каникул на протяжении нескольких недель занимались сельскохозяйственными и другими работами. Современное российское законодательство разрешает работать с 14 лет при письменном согласии родителей. В России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без региональных ограничений, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. По его словам, сейчас нет единой федеральной льготы для всех пожилых людей, поэтому в одних регионах пенсионеры могут ездить бесплатно, а в других нет. Депутат считает, что отмена платы за проезд стала бы реальной социальной поддержкой. В заключении выпуска официальный курс валют: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек, юань стоит 10 рублей 58 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Москве сейчас плюс 19, по ощущениям плюс 16, ветер западный 3 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

Сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей.

0: Иван Кучин открыл новый час на радио «Шансон» в столице 18.07. «Две смородинки» называется произведение. Но уже через час мы будем все-таки больше говорить о Калине.
1: «Две смородинки» — это здесь, сейчас. Вот сейчас, для вас. Пожалуйста. Роман Шах, Ирина Сотникова, все на местах.
0: Городские встречи. Что касается Калины, много из жизни Калины может рассказать Рада Рай. Она у нас в 7 вечера здесь, в нашем шоу. Так что смотрите, слушайте, мы узнаем, что интересного происходит в летней творческой биографии певицы.
1: Да, все узнаем, все повыспрашиваем, конечно. Ну, а пока вернемся к нашей теме, которую начали в прошлом часе. Где вы, собственно, познакомились со своим возлюбленным или возлюбленной, с мужем, с женой, в общем, при каких обстоятельствах это случилось? Вот какие сообщения сегодня ждем от вас.
0: Дело в том, друзья, что каждый 10-й опрошенный россиянин встретил свою вторую половинку в супермаркете. Об этом свидетельствуют результаты опроса.
1: Конечно, очень многие еще встречают свою половинку на работе. Об этом нам тоже пишут. Есть еще сообщения, обязательно почитаем. А в поликлиниках, я знаю, в больницах встречаются. Ну, вот так бывает, что человек попадает в больницу и лежит там, например, неделю-две, у кого-то неделю, достаточно долго. И вот когда в процессе прогулки по коридору, потому что гулять там особенно негде, вот там случаются тоже разные интересные истории. Если у вас есть какое-то место такое вот необычное, где вы познакомились, напишите нам, это будет интересно. Плюс 7-909-955-103-0, номер у нас единый.
0: Если вы пока еще только ищете свою вторую половину, расскажите, где планируете.
1: Где ищете-то, собственно?
0: Медцентры, может быть, действительно магазины, может быть, фитнес-центры.
1: Да масса мест, масса. Но у нас Любовь Успенская.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире «Шансона», друзья. Ну а осенью с 24 по 30 октября в Турции на морском фестивале «Бархатный шансон 2026». Только в июне, обратите внимание, особое предложение для семей при бронировании тура. В июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Все это для меломанов старше 12 лет. Подробности на сайте radioshanson.ru. Вот замечательное место, где можно встретить свою судьбу.
1: Того самого, да? Ты думаешь, вот он именно на «Бархатном шансоне»?
0: И ту самую, да. Почему?
1: Ну, может быть, такое. А тем временем есть сообщение. Я свою половинку встретил в далеком 99-м году на работе. Сидел я тихонько, работал в офисе. Вдруг в кабинет вошла она. И вся такая. Все это время мы не теряли связь, хотя судьба складывалась у каждого по-своему. Но жизнь иногда преподносит подарки. И вот спустя 26 лет судьба нас объединила. Теперь мы муж и жена счастливы, несмотря на всех тех, кто нас окружает, родных, близких нам людей. Кто-то поддерживает, кто-то осуждает. Но главное, мы вместе. И не просто так, а официально. В декабре прошлого года мы семья. Очень люблю мою Женечку. Передаю ей привет.
0: Спасибо. Пишите свои сообщения прямо сейчас. Алекс Лим.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».
10: Значит, опять домой.

0: любви.
1: Группа Михаила Танича «Лесоповал» только что в эфире «Шансона». Питеру большущий привет. Я тут, кстати, в выходные был на родине, в Угличе. Так они в Углич приезжают в июне, да.
2: А я на выходных слушала радио «Шансон» в Минске. Вот так.
1: Ой, большущий привет меломанам со всей страны. Друзья, принимайте участие в нашем обсуждении. Городские встречи продолжаются. И вот что пишет нам Елена. Мы познакомились со своим мужем в Сочи. Попали в одну группу туристическую. Очень хорошо провели отпуск. Сами с одного города, но не были знакомы. С 90-го года вместе живем дружно. Есть у нас сын 27 лет. Все сейчас хорошо. У нас и любовь, и уважение. Прошу передать песню хорошую и веселую. Ну, слушайте, у нас других нет. Все хорошие.
2: Все хорошие. Так, из Читы привет. Постараюсь успеть вот основное, значит, по теме. Мне очень понравилось, пишет нам Николай Шунков, песня новая, Юлия Михальчик, «Буду твоей кошкой». Да, хорошая. Сразу хочется, чтобы та девушка, которую я полюблю, в ответ прошептала мне вот эти самые слова: «Буду твоей кошкой». Уже не важно, где это случится, в супермаркете, на работе или возле бензоколонки. Самое главное, чтобы это было раз и навсегда. Хочу встретить, полюбить и стать любимым. Еще хочу, чтобы от любви были, от любви были дети. Я верю, что все получится. Обязательно. Ну, вот песни все-таки как-то нас могут иногда сподвигнуть, да, на какие-то мечты, на желания.
1: Строить и жить помогает.
2: Представляешь, да, что у тебя вот дама будет похожа на кошку, например, да? Почему нет?
1: Мы желаем вам, чтобы так оно все и было. Друзья, прямо сейчас вернемся к музыке. И в эфире «Шансона» красивое музыкальное произведение «Цвет шафрана». Евгений Григорьев поет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Возможность в современном мире быстро получать и распространять информацию – это, безусловно, благо. Но необходимо помнить, что не вся информация одинаково полезна, и неплохо бы ее проверять. Так, с легкой подачи одного источника в интернете разошлась новость о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов. Да, действительно, со вчерашнего дня начали действовать новые правила обеспечения противопожарной безопасности, но есть ли там что-то про телефоны или нет, попросили прокомментировать Министерство по чрезвычайным ситуациям. Пресс-службе МЧС России сообщили, что данная информация не соответствует действительности. Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. Более того, МЧС России не рассматривала и не рассматривает введение такого запрета. Это самая правдивая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Ирина Круг и Алексей Брянцев на радио «Шансон». Далее сообщение, которое пришло от Антона. Привет, любимое радио. История для передачи «Городские встречи».
1: Так.
0: Познакомились с супругой в саратовском храме на рождественской службе. Она подошла спросить, куда лучше поставить свечку. Отношения были очень стремительными, потому что она приезжала в Саратов только на пару недель из Канады по программе обмена студентами-медиками. Потом она уехала обратно в Канаду, затем жила в Израиле. Мы продолжали общаться по скайпу, и когда через 3 года я узнал, что у нас родилась дочка, настоял, чтобы она приехала в Россию. Она вернулась в Саратов, мы поженились, родили вторую дочку, переехали в Москву. Сейчас жената уже 16 лет. Я работаю юристом, а моя супруга фудблогер с 75 тысячами подписчиков. Да, полуфиналист битвы шефов, а также постоянный кулинарный эксперт на телевидении.
1: Ну, здорово. Здорово, правильно, у нас надо демографию-то поднимать. Зачем же там? Надо все, чтобы
0: приехали же, приехали, все, да, молодцы.
1: Так, есть еще у нас сообщение от Елены. Мы познакомились с мужем в Сочи. Попали в одну группу туристическую. Очень хорошо провели отпуск. Сами мы из одного города, но не были знакомы. С 90-го года вместе живем дружно. У нас есть сын, 27 лет. Все сейчас хорошо. У нас и любовь, и уважение. И песня хорошая будет. Хорошая песня будет. Прямо сейчас, буквально через несколько минут, только для вас Гарик Сукачев на радио «Шансон» исполнит композицию под названием «Дорожная».

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
8: Сколько
7: в богатстве?
8: Условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ах, где ты, где был? Седой мой мальчик.
1: Спасибо Александру Новикову, друзья. Это «Городские встречи», сообщение от Виктории. Добрый вечер, дорогой радио «Шансон». Вот я пока нахожусь в активном поиске. Не посчастливилось мне пока к своим годам найти свою вторую половинку, но у меня есть один очень известный и нам, и вам кандидат из Санкт-Петербурга. Я очень хочу, чтобы он свою вторую половину жизни прожил очень счастливо и беззаботно. И надеюсь, так будет, ведь мечты должны сбываться. А «Шансон» это способствует. Санкт-Петербургу большой привет!
2: Вот Елена тоже возлагает надежды. Добрый вечер. Я уже не ищу свою вторую половинку. Жду, когда она меня найдет. Вдруг услышит. Я в Кирове. Елена тоже ждет. Так, есть у нас еще сообщение от Ирины. 3,5 года назад была программа у вас на радио, где можно было познакомиться в прямом эфире. Вот так и случилось с нами. Я написала в программу, а Василий из Москвы позвонил. Так и сложилась наша пара и наше счастье. Благодаря вашему замечательному радио «Шансон». Люблю его бесконечно. Спасибо. Вот это я рада, когда такие истории случаются.
1: Надежда пишет. Да, мы расписались в ЗАГСе, венчались на Покров, живем и радуемся жизни. Вот 79, мужу мне 67. Вот, отлично, слушайте.
2: Газарес восхищен, Санкт-Петербург на расхват. Говорит, ух ты, еще вы.
1: Вот они, известные люди-то, понятно. Владислав Медяник прямо сейчас на радио «Шансон». Ну, а в следующем части у нас «Рада рай». Дождитесь, друзья, будьте в нашей компании.
3: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно,

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. ЕГЭ по русскому языку хотят точнее связать с едиными государственными учебниками. Об этом на заседании Совета по поддержке русского языка заявила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, уже есть конкретный план, чтобы содержание экзамена и учебников не расходилось. На этом же заседании Владимир Путин обратил внимание, что русский язык и литература во многих вузах до сих пор не выделены в отдельный факультет. Президент отметил, что это не соответствует роли русского языка как одной из ключевых ценностей страны. Кроме того, в ближайшее время начнут разрабатывать учебный модуль для вузов «Русский язык как государственный». В нем студентам будут рассказывать о языковой политике России и статусе русского языка в Конституции. Аренду электросамокатов ограничили в Подольске. Постановление подписал глава города Григорий Артамонов. Меры действуют до заключения соглашения о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности и создания необходимых нормативных актов. Ранее запрет на деятельность компаний, предоставляющих в аренду электросамокаты, уже ввели 3 округа Подмосковья. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Хола», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Москве сейчас плюс 20, по ощущениям плюс 19, ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Мария Деева, радио «Шансон».

0: вечернем шоу «Городские встречи» на шансоне, которое вы сейчас, собственно, слушаете и смотрите. В студии для вас я, Ирина Сотникова, Роман Шахов.
1: Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители прекрасного. В 7 вечера, и мы обещали, что у нас будет для вас замечательный, красивый подарок. Все получилось, поэтому встречайте. Певица, многократный лауреат Всенародной премии «Шансон года», официальный представитель обаяния в жанровой песне «Рада Рай». Привет.
2: Как красиво.
3: Всем здравствуйте. Спасибо за добрые слова.
1: А как настроение, скажи?
3: Шикарное после твоих слов.
1: Лето наступило. Есть ли уже вот цветущее что-то в душе, что-то вдохновенное?
0: В образе точно есть.
1: Да, расскажи.
3: Спасибо. Ну, вдохновение меня не покидает никогда. Поэтому работаем, пишемся, все хорошо.
1: В течение ожидания вот этого 2 часов, пока ты к нам ехала, мы тут обсуждали со слушателями следующую тему. При каких обстоятельствах вы встретили свою вторую половинку? Сразу ли поняли, что это тот самый человек? Вот как бы ты написала, какое сообщение бы ты в нашу передачу написала о себе?
3: Ой, у меня это так банально, что даже неинтересно. В общей компании, рабочей среде, потому что музыканты, мы все вместе как-то так или иначе пересекались по работе, так и познакомились в общей компании.
1: А сразу ли было понятно, что это тот самый...
3: Нет,
1: тот
3: нам самый... потребовалось 9 лет.
2: Хороший срок для проверки, так сказать.
3: Ну, это было просто... Мы просто сначала дружили, были друзьями 9 лет, а потом уже все это... как-то пересмотрели свои отношения и перешли в другой статус.
1: Что в нем самого хорошего? Такое сообщение пришло от Олега У.
2: Самого-самого?
3: От Олега У?
1: Ну, такое сообщение пришло.
3: Что в нем самого-самого? Ой, да, собственно, все. Вы знаете, у него совершенно нет недостатков никаких. Это абсолютно идеальный, совершенный человек для жизни, для моей. Ну, во-первых, интеллект, во-вторых, доброта, талант, красота. Ну, в общем, все в нем идеально.
2: Ну, враки, что нет идеальных людей, говорят, да? Вот, оказывается, они есть.
3: Мы недавно отметили 20 лет совместной жизни.
1: Мы вас поздравляем. Я думаю, слушатели радио «Шансон» присоединяются. Друзья, можно зайти в социальные сети «Рады Рай» и написать что-то такое позитивное, душевное. Да, действительно. У нас для вас есть хорошая информация, любители прекрасной музыки. Дело в том, что через неделю, 9 июня, состоится особенный музыкальный вечер. Это благотворительный концерт «Рады Рай». «Романсы» в поддержку воспитанников Свято-Софийского социального дома или, коротко, «Домика». Мероприятие пройдет в белой гостиной Центрального дома архитектора. Все средства, собранные в этот вечер, будут направлены на организацию летнего отдыха воспитанников «Домика» с тяжелыми нарушениями развития. Перед концертом будет открыта благотворительная ярмарка. Ну вот, давайте спросим Раду Рай, как все это будет проходить.
3: Проходить это все будет так. Это будет только голос и гитара. Гитара Эдуарда Швыченко. Он будет аккомпаниатором. И будут у нас прекрасные гости. Это мои друзья дорогие, любимые. Это Руслан Швыченко, экс-вокалист группы «Штар», с которым у нас творческая коллаборация уже 4 года длится. И это будет Илья Дуров из группы «Динамит», тоже с которым дружим уже давно, и решили вот так поддержать друг друга. Сначала я у него была гостем в его концерте, теперь он у меня гость в моем концерте. И это будут романсы, очень красивая музыка. Я соберу все свои самые любимые, лучшие романсы, на мой взгляд, которые мне нравятся. И надеюсь, что зрителям тоже все это понравится.
2: Получается, друзья, такой акустический концерт будет, вот,
3: да,
2: исключительно.
3: Камерный.

0: не камерный,
1: очень красиво,
0: очень домашний. Поговорим, пообщаемся и попоем.
2: Фотографироваться можно с тобой будет?
0: Обязательно.
2: Автограф
0: всегда.
2: Там, да. Друзья, адрес и другие подробности мы скажем чуть позже. Скажу сразу, что это без возрастных ограничений. У нас сейчас небольшая пауза, после которой мы продолжим.
3: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
4: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что на радио «Шансон». Друзья, городские встречи продолжаются. Откладывайте карты, домино и слушайте, смотрите эфир «Шансона». В гостях у нас сегодня певица Рада Рай. И мы с удовольствием вас информируем о том, что буквально через неделю, 9 июня, состоится особенный музыкальный вечер и благотворительный концерт Рады Рай «Романсы» в поддержку воспитанников Свято-Софийского социального дома или, коротко, домика. Вот мы сказали, что будут романсы, что будет Эдуард Швидченко и Руслан Швидченко. И не только. Что касается подробностей, давай скажем, где у нас возможность приобретать билеты?
1: Билеты можно в моих соцсетях. Ссылка у меня везде указана на продажу билетов. А также на сайте домика тоже можно приобрести билеты. И я хотела подчеркнуть, что у билетов нет номеров, там свободная рассадка, но цена, стоимость билетов разная. То есть люди сами решают, сколько они хотят пожертвовать домику. Суммы разные.
0: Друзья, это без возрастных ограничений. Москва, Гранатный переулок, дом 7, строение 7. Начало в 19:00. Приходите, пообщайтесь с артистами. А можно будет, например, попросить что-нибудь, споете какую-нибудь песню, да? Там люди скажут, а вот можно эту песню.
1: Ну, если, например, это возможно сделать под одну гитару, то, конечно, почему нет?
0: И зная вас, мы понимаем, что, конечно, вы можете под гитару спеть все.
1: Ну, скорее всего, да.
2: Можно и акапельно, просто
1: и акапельно,
2: вообще,
1: конечно,
2: без инструментов.
1: Конечно, иногда практиковала и такое.
0: А самые интересные места, вот где ты выступала, может быть, самые такие, ну, нестандартные, что ли? Потому что жизнь артиста, она, ну, такая...
2: Куда только не забрасывает.
0: Многогранная.
2: Какие дали.
1: Слушайте, самое необычное для меня, конечно, это было вот, когда ездили на СВО и пели в блиндажах для бойцов, для наших. Для меня это, ну, было самое нестандартное и необычное место. Вот, но мне это очень понравилось, поэтому я периодически это повторяю и периодически езжу снова к ребятам. Но это многие сейчас делают, поэтому я думаю, что это для многих артистов стало, ну, необычным, интересным опытом, который хочется все время повторить.
2: А не тяжело там выступать?
1: Ну, есть, конечно, такие нюансы. Тяжело в плане, знаете, чего, что... немножко эмоционально. Я первое время я не понимала, нравится им это или нет, насколько это нужно. Потому что мне казалось поначалу, что там это вообще им не до песен, и это такая ерунда, и зачем это все, людям не до этого. Но оказалось, что им нравится, потому что для них это возможность и отдохнуть, и отвлечься, и так сместить фокус внимания от своих забот, проблем, работы. Они отдыхают так. И поэтому я поняла, что это дело нужное, и поэтому ездим.
0: Большой им привет передаем и пожелаем терпения, побольше спокойных дежурств, ну и чтобы все было наилучшим образом.
2: Сообщения у нас уже пошли сообщения.
0: Что пишут?
2: Вопросы? Андрей пишет, нет, не вопрос, он говорит, увидел Раду Рай сегодня в этот вечер, она с нами, я передаю пламенный привет.
1: Ну, спасибо
2: от
1: огромное.
2: От любимого поклонника из Котласа.
1: Спасибо.
2: Сейчас, говорит, буду смотреть эфир, отвлекусь от зачета по истории. Рада Рай меня заряжает ему. Я точно сдам историю.
1: Спасибо огромное. Удачи в экзаменах.
0: А давайте спросим, какой был любимый предмет в школе у Рады Рай? Что это было?
1: Ой,
0: музыка или...
1: Ну, музыкальная школа, да, там как бы любимый предмет был. Сольфеджио мне, кстати, нравилось, как ни странно. Наверное, потому что оно у меня получалось. Вот, ну, собственно...
0: В общеобразовательной
1: школе. В общеобразовательной школе. Ну, мне нравилась история, и мне нравилась биология.
2: Ну, так, гуманитарно. Ну, почему? Очень даже для человека музыкального, творческого, как раз такие гуманитарные предметы, ничего необычного. Какая уж тут математика?
0: У нас сейчас, знаете, не гуманитарная, а точная дисциплина. Вот. Ну, а потом мы продолжим. Оставайтесь в компании «Радио Шансон». Мы вернемся.
3: Городские встречи на «Радио Шансон». Реклама на «Радио Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Рада Рай и Эдгар в эфире радио «Шансон». «Вот зараза» – песня, которая была отмечена на церемонии вручения всенародной премии «Шансон года 2026». Мы поздравляем Раду, она сегодня в эфирной студии радио «Шансон». Если вдруг вы только что присоединились, поздравляем! Это насколько сложно работать в дуэте, потому что тут как бы не за весь материал ты отвечаешь. Хочется как-то вот сделать все, а нельзя все, потому что есть еще один участник проекта.
1: Все зависит от того, наверное, с кем. Но вот у меня есть несколько людей, с которыми мне очень нравится записывать дуэты. Это мои друзья. Ну, на самом деле, мне со всеми нравится, но вот... Трое у меня друзей, с которыми у меня их, ну, серия. Так. Это Эдгар, Руслан Швыченко, с которым уже 5 дуэтов, с Эдгаром тоже сейчас планируем. У нас сейчас 5 дуэтов тоже, будет 6-й. С Русланом планируем 6-й. И с моей подругой, с моей прекрасной
0: Натальей Андреевой.
1: Андреевой. Мы тоже записали дуэт про подруг. Это будет уже у нас 3-й дуэт про подруг. А так это будет наш уже, по-моему, 4-й или 5-й дуэт. В общем, это мои любимые дуэтные друзья.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, дуэт с Александром Розенбаумом. Здесь вот где вот он размещается, да?
1: Ну, он размещается на отдельно взятом пьедестале всегда. Вот, потому что, во-первых, это мой любимейший артист, которого я обожаю всю свою жизнь. Вот, с ним у меня 2 дуэта, чем я бесконечно горжусь. И тем, что мы с ним стали соавторами в одной из песен.
0: «Магадан», «Ветер Конокрад», да, вот.
1: Да.
0: Очень красиво.
1: Да, 2 дуэта, да, «Магадан» и «Ветер Конокрад». Так что он у меня, как говорится, вне этого конкурса.
2: Вне конкуренции.
1: Вне конкуренции, а просто это отдельный пьедестал у него. Я его люблю.
0: У нас, дорогие друзья, будет сейчас песня «Скажи, Калина». Мы знаем, что ты специалист по Калине.
1: Да, у меня их уже 3.
0: 3 Калины. Вот это 3-я Калина, да, получается?
1: Я не знаю, которая из них.
0: Сколько всего.
1: Какая у вас сейчас запланирована?
0: Песня называется «Скажи, Калина».
1: Ага, вот. Это вторая.
0: Вторая Калина. Да. Расскажи об этом произведении, как над ней работалось.
1: Уже не помню даже, как над ней работалось, но помню, что легко, и, по-моему, да, не по-моему, а точно Sound Production делал мой прекрасный друг, коллега Эдуард Изместьев, я про него не сказала, с ним же тоже у меня 3 дуэта, и это потрясающий артист, и тоже мой друг.
0: Наконец-то вывели ее, да, на это.
1: Да, ужасно себя веду.
2: Подсказываешь.
1: Нет, правильно, потому что как я могла, ну, это же вообще ужасно. Вот, в общем, с ним до сих пор сотрудничаем, иногда ездим, работаем, и часто к нему обращаюсь до сих пор за саунд-продакшеном, потому что...
0: И саунд-дизайном, давай тоже.
1: И саунд-дизайном, да, это не одно, ну, не важно. В общем, он молодец.
0: Ой, хорошо. И, друзья, мы вот понимаем, что время такое, когда музыки достаточно много в медиапространстве, но есть музыка, которая была когда-то, но она вот возвращается, и мы опять ее слушаем с удовольствием. Это музыка в стиле какого-то ретро-направления. Вот, например, хиты 90-х, они уже тоже считаются ретро. Но когда их переосмыслишь... сделаешь уже с чувством, с любовью, они звучат так, что в сердце опять начинает что-то вот пульсировать. И да. Рада Рай, между прочим, по секрету говоря, что-то в этом направлении делает.
1: Да, у меня такой эксперимент, маленькое баловство, такая шалость. Решили попробовать сделать в таком стиле серию песен. И одна уже вышла, называется она «Рябина», уже на всех цифровых платформах она есть. И мне понравилось, это довольно красиво получилось, и танцевально, и на подходе еще 2 песни в таком ключе, и они просто потрясающие. В общем, я довольна этими работами, посмотрю, как понравится, как примут ее слушатели.
0: На всех летних дискотеках, то есть уже...
1: Ну, я надеюсь.
0: Все подробности в социальных сетях Рады Рай. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. Я думаю, что Рада почитает комментарии.
1: Конечно, я всегда читаю, всегда отвечаю сама.
0: Ну, а прямо сейчас давайте послушаем произведение «Скажи, Калина».
2: От рябины переходим к Алине.

0: Рада рай на радио Шансон. Скажи, Калина, дорогие друзья, завораживающий шансон, который поднимает урожайность на садово-огородных участках на 24%. Смотрите, слушайте, подпевайте. Нас, кстати, тоже можно смотреть, не только слушать. У нас возможность на сайте есть наблюдать за тем, что происходит в студии. Кроме того, социальные сети, радио Шансон вам в помощь. Ну и, конечно, мобильное приложение устанавливайте на свой любимый гаджет. Мы поговорили о дуэтах, которые уже есть и которые будут в арсенале у Рады Рай, но есть еще один, вот за эфиром мы не только подпевали песни, но и вспомнили, какой еще дуэт может быть.
1: У нас тут возникла спонтанная идея с моим гитаристом, с одним из моих участников группы, Алексеем Конкиным, сделать дуэт. Песня потрясающая, на стихи Сергея Есенина. Мы ее когда-то делали из нее интро и начинали с нее концерт. Потом мы ее попели и поменяли уже, как-то она отошла, забыли про нее. А тут я говорю: Леш, давай сделаем. И я хочу, чтобы его творчество, то, как он поет, как он пишет, он же потрясающие песни пишет.
0: «Девочка весна», да, конечно, мы знаем,
1: там,
0: любим.
1: Там
0: да,
1: много всего, у него столько материала шикарного. Я его уговариваю, давай тоже на цифровых платформах как-то это все размещать и показывать людям, потому что я хочу, чтобы услышали то, что ты делаешь. Вот. Ну, вроде как удалось его уговорить, вот. Но начнем, может быть, вот с этого дуэта. На стихи Сергея Есенина. Угу. Песня будет называться «С добрым утром».
0: Когда утро будет добрым? Когда примерно вот вы...
1: Я думаю, что вот в ближайшее время прямо уже поедем на студию, начнем это все делать. Угу.
0: Что касается студии, вопрос от фэн-клуба «Рады Рай». Несколько лет ждем уже альбом, синглы выходят, но вот пластиночка, по-моему, лет 6 уже, да, нет альбомов?
1: Как? Да, если не больше. Угу. Ну, я что-то подумала как-то, что как будто уже и не выпускают альбомами, или все-таки выпускают?
2: Выпускают, еще как выпускают, да? Конечно.
1: То есть я опять отстала от всех.
2: Нет, вы покажи еще, собирайте все это, собирайте.
0: На 3 альбома уже собрано, когда хотя бы один?
2: А когда они выйдут?
1: Нет, просто я так, ну, а как их это, ну, в общем, я не знаю. У меня записано за 4 последних года около 60 песен, за 4 года. И у меня еще на 3 альбома лежит материала потрясающего, который мне пишет Эдуард Швыченко, Катя Плетнева и многие другие авторы, Рашид Киямов, Марина Кабанова. В общем, ну, у меня столько всего, и я просто не успеваю. Но альбом, ну, если вы говорите, что выпускают альбомы, то, может быть, и я попробую.
2: Да, просто они сейчас коротенькими стали такими. Я знаю, что вот раньше были длинные, там 14 треков. Здесь сейчас выпускают как-то, например, 4-5. Вот это уже альбом идет.
1: А,
2: вот
1: да? Так, ну, да. Значит, это будет «Привет из 90-х», как раз вот такой вот мини-альбом будет. Потому что это будет циклом такой, цикл песен.
0: А до осени выйдет, да?
1: Очень надеюсь.
0: Мы тоже надеемся.
1: Я буду стараться.
0: А видео какое-то как-то планируете снимать?
1: Планируем, да. Я хотела сказать, что мы планируем сейчас съемки клипа для нашего артиста Руслана Швыченко, вот, в котором я, скорее всего, приму участие как героиня.
0: Ух ты!
2: Так актерски уже.
1: Ну, не то, что прямо по-актерски, но приму участие. Думаю, это будет так.
0: Хорошо, мы тогда будем наблюдать. А что касается некогда интересного проекта «Народный продюсер», как там сейчас? Вот что-то продвигается? Пишут ли люди еще какие-то стихи, музыку предлагают?
1: Они просто мне уже теперь напрямую все это предлагают. Так. И, ну, вот что-то вот делаем, что-то пишем.
0: В социальные сети. Если люди захотят, люди слушают, смотрят, любят музыку, и хотели бы поделиться своими стихами и мелодиями.
1: Делились всегда и делятся, но сейчас ситуация такова, что я временно пока, на паузе, вот это я пока ничего не беру нового, потому что уже набрала, как я говорила, 60 песен уже готовых, и 3 альбома впереди. На 3 альбома материала. Поэтому я просто не успеваю. Поэтому я сейчас всем говорю, что пока что я временно на паузе. Но естественно, она не вечная.
0: Друзья, пока Рада Рай на паузе.
2: Мы не на паузе.
0: Время остановить мы не можем, поэтому у нас сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы вернемся. Будьте в компании городских встреч.
3: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Таисия Повали и Евгений Кемеровский только что на радио «Шансон». Друзья, это «Городские встречи». У нас в гостях сегодня Рада Рай. Поговорили мы о работе, о песнях, об альбомах, которые вот-вот будут выходить, и замечательных дуэтах предстоящих. Но посмотрел я на календарь и понимаю, что лето. А летом же не только работают, но и отдыхают. Какие замыслы на эти замечательные, романтичные, теплые месяцы? Есть ли там в графике где-то отдых?
1: Отдых, ну, предварительно запланирован. Конечно же, это, скорее всего, будет Магадан традиционно, потому что отдыхаю я там, потому что мне везде жарко летом. А там как раз очень комфортно, там обычно выше 17 градусов, ну, редко поднимается
0: это
1: температура.
0: Вот самое теплое или как?
1: Ну, среднее статистическое на лето. Ну, бывает 12-15, так. И мне прям там вот хорошо.
2: Место силы там,
1: да.
2: Наверное, да?
1: Море,
2: земля такая,
1: Охотское море. Так что поеду туда, надеюсь.
0: Если люди, которые слушают радио «Шансон», тоже вот заинтересовались внутренним туризмом и хотели бы посмотреть что-то в Магадане, ну, хотя бы несколько пунктов, да, и вот как, ну, человек, который разбирается в вопросе.
1: В Магадане, конечно же, самое красивое – это, прежде всего, природа, но сейчас этот город расцвел просто невероятно, что там с ним такую красоту делают. Самые красивые, конечно, это набережная, пирс, центр города. Но он такой компактный, что все там рядом, все, маяк. Очень, ну, раньше там был этот маяк рабочий, сейчас он уже не рабочий, не действующий, но стал как символ города. Вот, мне даже когда-то удалось залезть на него со съемочной группой и снять там кое-что для клипа для своего. И я, мне кажется, была одним из них, но из немногих людей, кому удалось на этом маяке на вершине побывать. Сейчас он, ну, просто украшает город.
0: Что попробовать необходимо в Магадане, в ресторанах?
1: Конечно же, рыбу, ее там очень много разной. Ну, естественно, морепродукты. Ну, все как обычно на Дальнем Востоке. Икра, крабы, гребешки, креветки.
0: Ой, пока я вытираю слюнки, у нас сейчас время...
1: Оленина, кстати, еще, и лось.
0: Да.
2: О, оленина, точно.
0: Время у нас сейчас не только мне слюнки вытирать, но и слушать блиц от Ирины Сотниковой.
2: Но и мне слюнки вытирать. Хорошо. Так, блиц, значит, у нас короткий опрос и короткий ответ. Что мы предпочитаем? Мясо, курица, рыба?
1: Рыба.
2: Так, петь или танцевать?
1: Петь.
2: На что вы скорее потратите большой гонорар? Недвижимость, путешествие или запись альбома?
1: Запись альбома.
2: Совершенно не меркантильный человек, вы понимаете.
1: Ужасно.
2: Кому-то,
1: ужасно не меркантильный.
2: Кому-то недвижимость вот тоже. Так, смс-звонок или голосовое?
1: Звонок.
2: Так, книга или фильм?
1: Книга.
2: Ой. День рождения, Новый год или 8 марта?
1: Новый год люблю.
2: Хороший праздник. Так, встать рано или поспать подольше?
1: Поспать подольше.
2: Дом или квартира?
1: Пока квартира, но может когда-нибудь и дом.
2: Но в мечтах дом.
1: Да.
2: Лес или море?
1: Море.
2: Море. Обедать одной или с коллегами?
1: С друзьями, с семьей.
2: А, все-таки вместе. Опоздать или прийти вовремя?
1: Ну, прийти вовремя, конечно.
2: То есть ты пунктуальный человек.
1: Я стремлюсь к этому.
2: Ну, и, наконец, сделать самой или перепоручить кому-то?
1: Смотря что. Вообще люблю сама.
2: Все сама.
1: Да.
2: Все сама. Ну, вот, собственно, мы еще немного узнали о Раде Рай.
0: Мы знаем, что Рада Рай, кроме музыки и путешествий, обожает еще астрономию. Осталось ли это увлечение? Расскажи, пожалуйста, как с этим сейчас?
1: Ну, оно, конечно, уже отошло немножко на дальний план. Уже не так я в это все погружена, потому что больше сейчас вся в творчестве, вся в искусстве. Вот. Но, конечно, ну, все равно... Нет-нет, да. Ну, я подписана на все астрономические группы, на все эти форумы, где они там сидят, что-то обсуждают.
0: Астрорада, наверное, какой-нибудь там.
2: Астрорада?
0: Да, может быть.
1: Да, конечно, слежу, что-то почитываю, но уже, конечно, без такого фанатизма, как раньше.
0: Хорошо. Дорогие друзья, если у вас есть фанатизм к хорошей музыке, если вы действительно желаете, чтобы, может быть, без телескопа посмотреть на настоящую звезду, обратите внимание, 9 июня, ровно через неделю, состоится особенный музыкальный вечер. Напомню, это благотворительный концерт «Рады рай», романсы в поддержку воспитанников Свято-Софийского социального дома, или коротко «Домика». Мероприятие пройдет в белой гостиной Центрального дома архитектора, ну и все средства, собранные в этот вечер, будут направлены на организацию летнего отдыха воспитанников домика с тяжелыми нарушениями развития. Подробности в соцсетях «Рады рай» и, конечно, на сайте домика без возрастных ограничений. Также билеты можно приобрести у тебя-то в соцсетях.
2: Смотреть. Да. И все это в шикарном полуакустическом, акустическом камерном варианте с гитарами. И вот да. Не будет вот это ду-ду-ду. Нет. Только голос. Чистая музыка.
0: И, кстати, вот по поводу чистой музыки, раз уж мы заговорили, вот там будет такая акустическая программа. Если уже будете что-то записывать, запишите акустические песни тоже. Вот только гитара и голос.
1: Хорошая идея. Вот. Спасибо.
2: Еще один альбом.
0: Это то место, где раздают хорошие идеи. Мы желаем, чтобы это вдохновение пришло и тебе, и тем людям, талантливым музыкантам и замечательным друзьям. Целая команда. Мы знаем, мы знакомы этих людей. Большущий им привет, чтобы вот это вот замечательное дело, музыка, свет и дружба, которую вы несете своим творчеством, они только ширились и были доступны для всех жителей планеты Земля, как минимум.
1: Спасибо огромное.
0: У тебя полминутки пожелания слушателям радио «Шансон».
1: Всем огромное спасибо за внимание, кто нас смотрел, кто посмотрит. И всем здоровья желаю, красивого, интересного лета, хороших впечатлений, хорошего отдыха.
0: Ну и, друзья, не забывайте ходить на хорошие мероприятия. Давайте совместно делать этот мир лучше.
2: Добрее, чище и светлее.
0: Рада рай была в гостях у радио «Шансон». Мы прощаемся до завтра и желаем вам всего самого светлого, самого доброго. Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
0: Ну а прямо сейчас по зароям прибавьте громкость. Султан Лагучев на «Шансоне», «Подмосковная рыжая львица».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

20 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин 5 июня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Кроме того, в тот же день президент проведет встречу зампредседателя КНР Ханьчжэном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что официальная делегация США впервые с 2018 года примет участие в форуме. Ее возглавит председатель комиссии по изящным искусствам при администрации президента США Родни Кук-младший. Всего на форуме ожидаются государственные и политические делегации из 76 стран. Единые учебники по русскому и литературе для 5-9 классов будут готовы к 2028 году. Пособия по этим предметам для 10-11 классов поступят в школы с 1 сентября 2027, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что с 1 сентября все школы России уже работают по единым госпрограммам по русскому и литературе. В ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка министр добавил, что ведомство утвердило список произведений для внеклассного чтения. В него внесены и современные книги патриотической направленности. Кравцов отметил, что готовит специальную программу по комплектованию школьных библиотек. Власти Вьетнама изменили правила въезда на Фукуок для туристов. Чтобы попасть на остров, гражданам России необходимо заполнить анкету путешественника и получить QR-код на иммиграционном портале страны. Затем этот код нужно будет показать на паспортном контроле. Для удобства туристов онлайн-анкета доступна на русском языке. Ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на остров. Анкета включает в себя паспортные данные, информацию о месте отдыха, даты рейсов и место проживания. В заключение выпуска официальный курс валют на среду: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка, юань стоит 10 рублей 73 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Москве сейчас +20, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

отдыхать – это большая удача. Многие превращают отпуск в смену деятельности. И дольше дня отдыхать, ну, никак не могут. Угрызения совести просыпаются. Не надо так с собой. И если вы еще не были в отпуске, настраивайтесь только на хорошее, на общение с природой, здоровое питание и сладкий, елки-палки, сон. После непродолжительного отпуска с вами снова я, Юлия Степанова, 20:07 в столице. Всем добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: При бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: отдай.
1: Свое сердце, таланты и темперамент готовы отдавать наши артисты всегда. Ну а радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцене легенды: Михаил Шуфутинский, он, кстати, споет скоро нам в эфире, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал» и другие артисты. А зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Для зрителей 12+.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Еще одна песня Сергея Трофимова в этом часе уже не в авторском исполнении, а в прекрасном воплощении Александра Иванова и группы «Рондо». Тему также очень важных в жизни вещей продолжают в эфире радио «Шансон». Александр Розенбаум с кором, прямо сейчас Эдуард Хуснутдинов. 20:41 в столице. Добрый вечер.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

прошлую пятницу Холла был гостем «Живой струны». Программа, если вы вдруг ее не посмотрели, не послушали в прямом эфире, есть в записи на наших страницах в интернете. Заходите, смотрите, было круто. А в самое ближайшее время слушаем Максима Олейникова. Ну, а в 9 вечера, как обычно, на радио «Шансон» начнется программа «Только для вас». Буду ждать ваши сообщения с именами, с добрыми пожеланиями для ваших близких. Добро пожаловать!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программа «Только для вас» на радио «Шансон» начинается. Добрый вечер. Плюс 7-909-955-1030 это наш номер для ваших смс, сообщений в мессенджер «Макс» и в любые доступные, так сказать, мессенджеры. Зовут меня Юлия Степанова. Надеюсь, что вы тоже подпишете свои сообщения прямо в тексте. И не забудете про имена тех, кого вы приветствуете или поздравляете. Вот Денис уже написал: «Шансон, еду домой. До дома еще 2 часа езды. Поставьте хорошую песню». О, да, последние 2 часа они бывают самыми такими морально-волевых. Вы держитесь там, Денис. А споет нам в начале программы Виталий Аксен, которого мы сегодня, 2 июня, от всего коллектива и от всей огромной аудитории радио «Шансон» поздравляем с днем рождения, желаем этому творческому локомотиву крепкого здоровья, вдохновения и, конечно, огромного личного счастья.

Евгений Григорьев на радио «Шансон» в программе «Только для вас». Продолжим. Плюс 7 909 955 103 0. Наш номер. Про подпись, пожалуйста, не забудьте. Пожалуйста, передайте мой привет и пожелание самой наилучшей Марине Тимохиной от Владимира. Передаю. Далее. Добрый вечер. Остались считанные деньки до рождения нашей Машеньки. Катюх, крепись, чуть-чуть осталось, я рядом, переживает Алексей. Ну, в общем, действительно, переживательное время, но какое же счастье ждет вас впереди. Будьте все, пожалуйста, здоровы. Спасибо, что сообщили о своей радости на радио «Шансон». И Рада Рай будет желать вам любви и счастья.

Наш добрый друг Рада Рай была сегодня гостьей вечернего шоу «Городские встречи». Уверена, запись скоро появится на наших страницах в интернете. Если не успели посмотреть, послушать, сделайте это. Ну а в День друзей 9 июня состоится особенный музыкальный вечер. Благотворительный концерт «Рады Рай. Романсы». В поддержку воспитанников Свято-Софийского социального дома или коротко и ласково домика. Мероприятие пройдет в белой гостиной Центрального дома архитектора. Все средства, собранные в этот вечер, будут направлены на организацию летнего отдыха воспитанников домика. Перед концертом будет открыта благотворительная ярмарка. Талантливая певица, многократная обладательница премии «Шансон года» Рада Рай споет романсы и лирические песни. Приходите. Подробности в социальных сетях артистки и на сайте домика. Без возрастных ограничений. Напомню, это 9 июня. Продолжим программу только для вас на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103-0 наш номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс и любые доступные. Пишите, пожалуйста, пока у нас с вами еще есть время. Дорогой радио «Шансон», здравствуйте. Передайте, пожалуйста, хорошую песню «Просто так» для Гаврюшкиной Нины. Подпись Нина. С удовольствием. Радио «Шансон», программа только для вас. Мама, друзья и самые близкие поздравляют с 35-летием Овсянкина Анатолия. Желаем здоровья, успехов в работе, благополучия и семейного счастья с неповторимой и прекрасной Викой. Поставьте, пожалуйста, для Анатолия в его день рождения песню «Приходите в мой дом». С удовольствием. Вика Цыганова, Михаил Круг в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Всем добрый вечер и, пожалуйста, пишите. Время летит быстро.

0: себя только для вас на радио «Шансон».
1: А у нас продолжается программа «Только для вас», дорогие радиослушатели. Так, есть всем огромный привет, а также семье Воскресенских от Константина. Далее «Шансон». Хочу передать привет нашей компании, Фролову Денису, Славгородской Надежде и моей любимой Хмыровой Анне. И огромный привет ведущим радио «Шансон» во Владивостоке. И, конечно, хорошую песню бы нам. Это написал Протасов Иван из села Воронцовка Воронежской области. Конечно, хорошие. У нас самые хорошие песни. И в программе только для вас. А так, передайте большой привет моему любимому мужу Авдееву Сергею и слова огромной благодарности за его верность, любовь и заботу. Дорогой, очень тебя люблю, твоя жена Танюшка. Хочу поздравить дочь Татьяну и Александра с 15-летием семейной жизни. Счастья, любви, здоровья и всех благ. Я вас очень люблю, мама Вера. А фамилия у молодоженов с 15-летним стажем Гагарины. Поздравляем Поцелуеву Ларису Васильевну из Гжели Раменского района с днем ее рождения. Желаем крепкого здоровья, долгих лет, благополучия и побольше радости. С любовью, муж, дети, внуки и все ближайшие родственники. Следующее послание. Добрый вечер, привет и пожелания скорейшего выздоровления моей любимой внученьке Анастасии Солодовниковой в Новороссийск от бабушки и дедушки. А следующее послание, вот такой любимый мой телеграфный стиль от Павла. Здравствуйте, поставьте бублика, пожалуйста. Мы с Валеркой отдыхаем, Павел. Ну, отдыхайте, спасибо, что вы с нами. Вот и Михаил Бублик.

Ирина Круг в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-1030. Это наш номер. Ждем ваших смс-сообщений, посланий в мессенджер «Макс» и другие. Пишите, пока у нас с вами еще остается время. Не забывайте про имена своих близких и сами тоже непременно подписывайтесь. «Шансон» всем водителям, кто в пути. Желаю ни гвоздя, ни жезла. Работаю в ночную смену до конца вахты 2 недели. Всем, кто работает в ночь, легкой смены желает Алексей. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Григория Заречного «Доброго пути». Песня уже в эфире. Легких дорог, берегите себя, слушайте радио «Шансон».

0: Белгорода прилетела просьба поставить эту песню Юрию Антонову «Доченька». Шансон мы, как всегда, возле костра слушаем вас. Привет супруге Алексею и Анастасии. Я ее очень люблю. Привет самому потрясающему городу Белгороду. Поставьте, пожалуйста, Юрия Антонова «Доченька». С уважением и любовью, Валерий Алексеев, Белгород. Шансон пишет вам Елена, постоянная слушательница из Липецка. Сижу, занимаюсь рукоделием и слушаю радио «Шансон». Передайте для меня хорошую песню, чтобы работа побыстрее спорилась. Шансон пишет ваш постоянный слушатель Дмитрий. Хотел бы передать привет, большой привет моему брату Сысоеву Сергею и сказать, что скоро увидимся. Привет Иришке Архиповой и Нине Яковлевой, значит, на дачу в Домодедово от Игоря из Новоивановского. Шансон, поставьте хорошую песню для моих девчонок Литавриной Кристины, Шифриной Елены и для Юлии. Вот от Татьяны этот привет. Следующее послание от Гули для моего любимого мужа Николая. Поставьте, пожалуйста, его любимую песню «Я куплю тебе дом». Он сейчас как раз на даче. Я его очень сильно люблю. От Гули. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Если напишите прямо сейчас, еще успеете.
1: Я куплю тебе дом у пруда.

Программа «Только для вас» постепенно придвинулась к своему финалу. Вот сейчас что успею, прочитаю. Добрый вечер. Работаю в ночную, слушаю вас с 7 утра. Хочу передать привет любимому Володе Шевченко. От Галины Шевченко этот привет. Поздравьте нашу любимую Леночку с днем рождения. Здоровья, счастья, любви. Мы ее любим, она лучшая. Светлана написала. Яна и Маша, привет всем передают из Королева. Замечательный день, мы тоже отдыхаем. Ну и мы тоже немножко отдохнем. Следующая программа завтра в 3 часа дня.

0: Музыки много, шансон один. Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

Песня по интересам Дениса Майданова в эфире радио «Шансон». Нет, ну орден, пожалуй, не надо, тем более дырку для него. От бесконечной молодости вряд ли бы кто отказался, а вообще самое большое желание, если бы спросили, дали бы спокойно и в мире прожить эту самую жизнь безупречную. Не безупречную нашу жизнь. Далее в нашем радиоэфире патриотичный Евгений Кемеровский.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Поет нам группа «Сентябрь», солирует Вячеслав Величковский. Вот что нашептала нам не то чтобы погода, но вот наша шансонная жизнь. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Самые доступные билеты — это на танцпол. Каждый зритель может стать частью большого музыкального праздника. И это возможность быть максимально ближе к сцене, потанцевать с любимыми артистами. На сцене Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лесоповал, Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова и многие другие. Возрастное ограничение 12+.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

Как схватили, меня сволокли. Дали срок пятилеток парочка, и осталось мне от любви черно-белая фотография.

0: Владимир Ждамиров в эфире радио «Шансон». Владимир придет в гости в «Живую струну» в ближайшую пятницу, 5 июня. Слушайте и смотрите наш эфир в 8 вечера по московскому времени. Ну и сейчас не отвлекайтесь. Я напомню, что фестиваль «Бархатный шансон» ежегодный ждет вас. И любимые артисты также готовы петь для вас и будут ждать встречи с вами. В этом году с 24 по 30 октября в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек» Михаил Шуфутинский далее будет петь нам в эфире. Михаил Шуфутинский в этом году гость фестиваля «Бархатный шансон». Как и Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие артисты. Для лиц старше 12 лет. Но вот тут пометочка. В честь Международного дня защиты детей 1 июня отмечается этот праздник. Особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают вместе с вами бесплатно. Михаил Шуфутинский поет нам далее.
1: Возле входа нашего вокзала медики просяны беломор. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей и вор. Изменив, предам свою подругу, брошу мать, забрав последний грош. А меньшому преданному другу засажу по пьяни.

История Марго группы «Воровайки» не расчувствуется, только камень, я вам доложу. 22 часа 51 минута, и вот здесь мы с вами, дорогие радиослушатели, попрощаемся до завтрашнего вечера. У микрофона была Юлия Степанова, вы слушаете радио «Шансон» и правильно делаете. Впереди нас ждет весьма необычная песня, но очень темпераментная, «Красная рубаха» Виктора Забродина.

0: прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: А вопросы ждут, я займусь.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

и нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

мальчишка седой, я совсем молодой, мне 17. Посадили в тюрьму, а зачем и за что, не пойму.

птицы из разных заморских стран. А здесь, далеко за границей, для русских есть ресторан. Оркестр играет с подмостков, знакомые песни звучат. Но там, у столов березки, березы там в катках стоят. Приходят туда степенно

0: С этих пор за все в ответе сам.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей.

0: shansom.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

собаки, не конвой. И хоть плачь, хоть смейся, хоть бледней с лица, еду в край, где рельсы обрываются. Пароход не ходит.

все теперь одно. Будто кто-то крутит грустное кино, где мерятся пленка, и мы по ней летим. Но бесплатный зритель, я один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: теперь страдайтесь по собственной вине. Вы так вели себя, что лопнул на терпение. Теперь страдайтесь по собственной вине.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Начинает светлый образ тещи.
2: Ну вот и слава богу, расписали. Садитесь, гости, гостишник, к столу. У батареи сядет баба Валя, а деда Петя сядет на полу. Здесь сядет молодое поколение. Петрович, Тубаренко, двигай стык.
3: Возьмите у соседей стульев красных, снимайте обувь, чтоб не пачкать пол. Вообще нам приглашали всяких разных, что только боком можно сесть за стол.
1: Жених,

0: подавиться, ваш хороший. Фу! А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь! Давай скорее, Петрович, наших бьют!
1: Из-под глафиры.
2: Ребята, отодвиньте этот трактор. Эй, кто-нибудь, неси скорее там крат. О!
3: Что? О!
2: Ща, Коля, отойдет примятый фактор. И разберемся, кто тут виноват.
1: Драка между родственниками жениха и невесты.

это судят меня, не кого-то. Имя, отчество, все совпадает. Неужели вам слушать охота, как еще одна жизнь пропадает? Неужели вам слушать охота, как еще одна жизнь пропадает? А судят жулика.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

За окном холода, и по снегу следы, и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаем псы разрывали пространство ночное. Это все не со мной.

Привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно. Что ж так холодно? А теперь прощай. Моя слабость, как слеза, мне станет дорого.